0: Гар, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105 и 4 FM. Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, устал и перегорел Марты Бек, самогипноз, 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями Кевина Финнеля, и «Не верь всему, что чувствуешь», как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет, писателя Роберта Лихи. И на этом пока все.

0: Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Следуй за маршрутом.
1: 9:34 в столице. Друзья, всем привет, всем доброго дня, хорошего настроения. Пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом». У вас есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы. Их всего две. Нашего постоянного партнера Рафаэла Эспозита. Просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся. Ну а прежде, как мы это делаем каждый день, напоминаем, что в данном ресторане очень много вкусной разной еды. Поэтому советуем туда заскочить. Сегодня же убедиться самим во вкусе. Находятся они по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы получить пиццы бесплатно, вам необходимо внимательно слушать мои подсказки, прислать ваш вариант ответа на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Вот и все. Ну что ж, поехали, давайте слушать подсказки. Итак, данную локацию называют «Жемчужиной горной Чеченской республики», где древние традиции сплетаются с неприступной природой. Там находится одно из самых красивых и живописных озер региона. Озеро питается подводными ключевыми водами, также в него впадают несколько родников со склона, на котором оно расположено. Глубина озера составляет в среднем 30 метров, но в дождливый сезон уровень воды в озере может существенно увеличиваться. Избыток стекает в долину реки Асухи. Вот, находится оно в окружении очень красивых и живописных горных склонов, безусловно, с разноцветными цветами, альпийскими травами и цветами, богатой флорой и фауной. Вот и все, дорогие друзья, наверняка вы догадались, что это за такое место. Место очень красивое, я там не была, но видела фотографии. Надеюсь, что мы туда поедем обязательно в этом году и насладимся, так сказать, природой. Жду ваши варианты ответов на номер 5533 с кодом словом «Привет». И, конечно же, итоги мы подведем в конце этого часа. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Следуй за маршрутом.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, 9.51 в столице. Как мы и говорили ранее, мы подведем итоги нашей рубрики «Следуй за маршрутом» в конце этого часа. И это время, как говорится, наступило. Да, мы разыгрывали две пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. Помимо пицц, как мы отмечали ранее, там широкий ассортимент разных вкусных блюд, которые наверняка вам понравятся на случай, если вы не любите пиццу. Вот, находится данный ресторан по адресу Путина 10 в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 8-928-8-300-33-85. Ну и, конечно же, мы настоятельно вас просим, прежде чем объявить победителя, скажем вам, чтобы вы в ближайшее время пока что не отправлялись в горную местность, потому что там может быть опасно, да, в связи с последними событиями. Все еще, как мы с вами знаем, и в Чеченской Республике, и в Дагестане введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, поэтому нужно, поэтому лучше чуть-чуть подождать, переждать, перестраховаться, и чтобы уберечь себя и своих близких, соответственно, тоже. Вот, ну и давайте же определим скорее победителя, который у нас получил наивкуснейшие пиццы. И это абонент, чей номер заканчивается на 15.88. Мы вас поздравляем, желаем вам много-много счастья, приятного аппетита и аплодисментов тоже мы желаем вам. Вот они только что прозвучали. Конечно же, правильный вариант ответа — это озеро Голончёж. И мы вас поздравляем, приятного вам аппетита. Опять-таки посвящаем вам хорошую композицию и просим людей, которые не победили, не расстраиваться. Данная рубрика у нас идет каждый день, кроме субботы и воскресенья. Поэтому, друзья, следите, слушайте Радио Грозный, оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса,

0: по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3.

0: новогоднюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью.

0: Смарт Транс Такси. ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-В для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новые центральные тоннели, более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
1: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Через влекя я Юлии на ко спорт объект Тюнх Болхамбина, правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшде, что развитие физической культуры и массового спорта цеюлчу федеральный проект отстовш. Царн Белгалин Меткаш, курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, шуют муниципальный коштар Дочь Борзею. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хиллар, ялх бай миллион сом соу ахч. Ишт Белгалин Царн Чуадериге, Карарчхайн Хейл. Сел жала герч деношкац аял хил чудук Петер Шилц а кеч дешту метхоту. Цюнах болха амбина кёрчу шар мэрис мэр Кадыров Хас Махмад инспекциц метке хил чулта. Тига мэрин ха айтин ериге цертахлуна нехш даях хилар техлура чура хал метхоту кеч муш беш хилар. Билгалда дейсту бух мя хусмуш ягнаш береге датар бин хилар цхан ханна ёл чу хусмуш иш цан качу ешу ешшинц. Регионе амилх чу хилан тахлуна Наша бухмуш бинчуба хархош не отчхена методош духил зинш, айдер лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан, шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республики филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Декшхой Дюзлфса Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операции Декшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонс. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ючду Цу категория Горячу абитуриент шкаркехтш. Цудех цханкетш дадядна Сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажаюрта муниципальный коштышка устрадгали гоня. И бог бешбу мехгда с Кадыров Рамзан денчу тедилерц дош. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерации правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер. Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш. Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур. Одешту Дюзелшн Бешбухи Духабол. Ишта Леринч Тергония Ду син өзінгал қиетошқи ори холдер кәлбіл ғалдина Голикова Татьянас. Студия Айр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

5533 с кодовым словом «Привет». Ваши весточки. Вот также можно поздравить по прямому эфиру по номеру 88712-2930-34. И ваши сообщения, и ваши звонки я буду с удовольствием, друзья, принимать и, конечно же, зачитывать их в прямом эфире тоже. Поэтому, друзья, скорее вспоминайте, у кого сегодня день рождения, и поздравляйте их с днем рождения тоже. Салам алейкум, салам маршал, Марьяме, Деберг Седо, Ларам Цамусор подписался под этим сообщением, уже поступило к нам оно. Мы ей передаем огромнейший привет, желаем ей хорошего дня, прекрасного настроения вместе с Радио Грозный, и, конечно же, посвящаем ей хорошую песню от Асхабу Вайзареты, «Хоминик Ховоузеро» называется она.

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан

0: кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресу. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:23 в столице. Друзья, всем доброго утра, хорошего дня и прекрасного настроения. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. Давайте приступим, давайте читать и поздравлять родных и близких. Хилтехар Шалажер, Дашая Муамадик Мерс Маршал Ду мило подписывается под этим сообщением. Мы передаем ему огромнейший привет, Мауладик. Вот, и, конечно же, мы его очень уважаем. Вот, и, конечно же, передаем ему опять-таки привет. Вот, Тима подписывается под следующим сообщением. Дедик Хушу, Тхадот, Тахтаус, Инчденс, Дегалела Р, Таус, Дал, Дегалелхо, Ирс, Это, Мокшел, Йолш, Дук, Яхелхо, Хо, Дегалел, Мизанс, Фатимс, Зарец, Фаризо, Ишт, Висанчара, Аргунская, Аргунский детский реабилитационный центр. В общем, мы вас поздравляем, желаем вам много-много счастья, здоровья и посвящаем вам прекраснейшую композицию от Маки Межиевой и, в общем, слушайте радио «Грозный».

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11:32 в столице. Час приветов продолжается в зачитке ваших долгожданных смс-сообщений. Хылдехар Шал, Жардашаев Моулади, Гмез Маршалду. Мила подписалась под этим сообщением. Мы, безусловно, передаем Моулади привет пламенный. И хорошего дня и прекрасного настроения тоже ему желаем. Ну и от меня пожелание тоже есть такое очень-очень важное для меня и для всей моей родни. Это хотелось бы поздравить, да, с днем рождения свою родную, любимую тетю Дагман. Она слушает нас прямо сейчас из Германии, и мы передаем ей от всей

редакции «Радио Грозный» самые лучшие поздравления от тети. Оставайся всегда такой же доброй, счастливой и самой-самой лучшей. Крепкого тебе здоровья, море радости, улыбок и, конечно же, благополучия. Приезжай к нам почаще, мы всегда тебя ждем. И ну и в твою честь, конечно же, поставим хорошую песню от Вали Догадаева. Надеемся, что тебе понравится, под названием «Богусо». Приятного тебе прослушивания. И всем я говорю, чтобы они оставались на волне 105.4 FM и прислали свои сообщения до конца этого часа.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11.36, столица. Друзья, час музыкальных приветов продолжается в зачитке вашего смс-сообщения. Ну а я напоминаю вам, что вы можете прислать свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» или же на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях до конца этого часа. Вот, и передаю большой привет, большой саламаншул своему брату Аслан. Далберг тебе был, хакер лбол, дал это был. Мы уже скучаем и с нетерпением ждем твоего отпуска, чтобы вместе опять пить чай. Замечательное сообщение. Мы тоже передаем от всей радиостанции Грозный Аслану привет, саламаншал, и, конечно же, желаем ему успехов в новой работе, и чтобы у него было все замечательно. Вот, друзья, давайте посвятим ему композицию от Майрбека Хайдарова, «Дотаха» она называется, так как «Дотах» — это у нас и есть брат. Приятного прослушивания, хорошего дня.

0: приветов
1: на Радио Грозный.
0: Итак, дорогие друзья, слушайте Радио Грозный на волне 105.4 FM. Мы продолжаем. И час музыкальных приветов у нас до конца этого часа. Совсем мало времени осталось, поэтому присылайте свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет» или же на наш телеграм-канал, как это сделали два человека, чьи сообщения мы прямо сейчас зачитаем. Леди Колшу дал изил духях, илдок сломашил де лордер, сун угар халх щук, делер сломашил халил, ах раян цех чур сабел хлашк, щензаремик, кисик, фатимик дал. А что уж ушу, да, цари, еще с уважением, ваша Зарета подписывается под таким вот замечательным сообщением, мы тоже им передаем огромнейший привет, и передаем привет также Зарете, у нее есть очень красивый и прикольный ник, Леди Босс называется, вот. И, конечно же, Исмаил Магомадов присылает нам сообщение, Дедик Холд дал визил дуквах, Магомадов, Хизрик Саламаршал, дук дал дуквах, волхо садик дещич. Такое прекрасное сообщение, мы ему тоже передаем огромнейший привет от всей радиостанции Грозный и посвящаем всем слушателям Радио Грозный хорошую песню. Слушайте с удовольствием.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии – лечения пиявками, апитерапии – лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11.52 в столице, друзья, это последний выход этого часа и последний блок, в котором можно зачитывать ваши смс-сообщения, но не расстраивайтесь, у нас еще есть целых два, а то и три часа, когда можно отправлять родным и близким приветы и поздравления, только вам нужно оставаться с нами на волне 105.4 FM и следить за временем. Вот, и давайте прочитаем ваши последние сообщения, это у нас неподписанный автор, ассаламу алейкум, дедиктойлха. Дедикхыл радио Грозный дал визил доквахыл сун доксал маршал далуардар садек дуаттах чунг иштхойлар Хусейн Израпов шуг лоас доксал маршал радио Грозный. Хорошего вам дня, подписывается под таким вот сообщением наш постоянный слушатель. В общем, мы тоже передаем вам салам маршала и желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения. Спасибо за пожелания. И леди босс с уважением Зарета вот тоже подписывается под следующим сообщением. Доксал маршал далуардар сахоми дикчнойте джохари ищ цин хусаннения малики ищ тержим чуа эсэ и дедал ал, что уж такое замечательное сообщение послали семье, и мы тоже присоединяемся ко всем приветам и поздравлениям. Мы, конечно же, тоже вам передаем саламашу и желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Ну и на этом все, дорогие друзья. Сообщений больше нет, звонков больше нет. Соответственно, и эфир у нас подошел к своему завершению. Мы, конечно же,

же желаем вам опять-таки всего самого наилучшего, чтобы у вас было сегодня все хорошо, а то и каждый день. Я с вами на этом прощаюсь. С утра до настоящего времени с вами была Мадина Тавсултанова. Желаю вам всего самого лучшего. И посвящаю всем слушателям на прощание композицию «Сила Ановчо». Поет ее Зара Хайдарова.

0: новости.
1: Маршал душегладолыш керылнышк. Нух через влекяя Юлии на ко спорт объект. Тюнх Болхамбина, правительство председателя заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белш дештур развитие физической культуры.

Бухчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, Шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, Шют муниципальный коштар Дочь Борзею. Министр Хайтин Цунхажу Лерин Хиллар Ялх Бай Миллион Сом Соу Ахч. Ишт Билгалдин Церн Чуадериге Карарчайн Хейла Шхирк Хиллар. Сил жала гергч диношкац эйял хил чудук Петер Шюльц кеч дешту метхоту. Цюнах болха амбина кюрчу шар мэрис, мэр Кадыров Хас Махмад инспекциз метке хил чулта. Тига мэрин ха айтин ери ге цэр тэхлуна нехш даях хилар, тэхлура чура хал метхоту кеч муш беш хилар. Билгалда дес цубух мэ хусмуш ягнаш бери ге датар бин хилар цхан ханна ёл чу хусмуш. Иш цэн ка чу ешу ешюнц. Регионе амилх чу хилан тэхлуна Наша бухмуш бинчу бахар хош не отчхена методош дух илзинш, айдар лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан, шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалх фонда Нохчи Республики Ирч филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Дэкшхой Дюзлфса Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операции Дэкшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонц. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ирч Дуцу категория Горячу абитуриентшкар кехтш. Цудех цханкетш дадядна сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажа юрта муниципальный коштышка устрадали гоня. И болх беш бу мехгда Кадыров Рамзан денчу тедилерц дохш. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерация правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур Одешту Дюзел Шнбешбух и Духабол Ишталерин Штергония Ду Син Өзінгал қиетошқи Ори Холдер Кәлбіл Галдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душегладу Лышкерлнышк. Ну, через влекя я Юлий на ко-спорт-объект. Тюнхбол Хамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта цейулчу федеральный проект отстоуш. Царн Билгалин Меткаш, Курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, Шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, Шуют муниципальный коштар Дочь Борзию. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хилар, Ялх Бай Миллион Сом Соу Ахч. Ишт Билгалин Царн Чуадериге Карарчхайн Хейлаш Хирк Хилар. Сел жала герч диношкац эял хил чудук Петер Шюльц а кеч дешту метхоту. Цинах болха амбина кюрчу шар мэрис мэр Кадыров Хас Махмад инспекциз метке хил чулта. Тига мэрин ха айтин ери гет эртахлуна нехш даях хилар техлура чура хал метхоту кеч муш беш хилар. Билгалда дес цубух мяхус муш ягнаш бери гет датар бин хилар цхан ханна ёл чу хус муш. Иш цан качу ешу ешюнц. Регионе амилх чу хилан тахлуна Шабухмуш бинчуба хархош ньот чхена метотош дух илзинш айдер лерин хош дут сунех хаштшка цар баркал бог ваймех ден кадыров рамзан шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республикирч филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Дэкшхой Дюзлчца Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операция Дэкшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонц. Нохчи Республики правительство председателя заместителя Комполитики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ючду Цу категория Горячу абитуриент Шкаркехтш. Цудех Цханкеташ Дадяна Сирноводский Тиамартна Шейла Шюта Курчла Нажаюрта Мунспальный Коштышка Устрадгали Гоня. И Бог Бешбу Мехдас Кадыров Рамзан Денчу Тедилерц Дош. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерация правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер Цо Билгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения

Нишкулшу, Карарчхен, инфраструктур. Одешту дюзел, шнбешбух и духабол. Ишталерин штергуани адусин, уезденгал, кетошки, уриголдер, албилгалдина, голикова, Татьянас. Студия Айр Абдулмуслимова Саня, Тадик Юэл Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель.

0: руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Сегодня мы поговорим о всесторонней поддержке участников специальной военной операции и их близких. Ни для кого не секрет, что Чеченская Республика сегодня находится в числе безусловных лидеров по уровню и масштабам оказания помощи нашим бойцам. Эта работа давно вышла за рамки разовых акций. В регионе выстроена четкая система. Как именно работает этот механизм, куда обращаться военнослужащим и их родственникам на местах, какой пакет документов необходимо подготовить, разобраться во всех деталях нам поможет наш сегодняшний гость. У нас в студии заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заместитель председателя межведомственной комиссии по вопросам СВО Джабраил Абдулвагапов. Джабраил, маршалла.
2: Да, маршалла.
1: Джабраил, Чеченская Республика, как я уже сказала выше, находится в числе лидеров по оказанию помощи участникам СВО. Расскажите, как в целом выстроена эта масштабная работа в нашем регионе?
2: Да, действительно, Чеченская Республика сегодня уверенно входит в число субъектов лидеров Российской Федерации по системности, объему и оперативности оказания помощи участникам специальной военной операции. Такой высокий статус стал самым прямым следствием пристального внимания к вопросам поддержки бойцов и их семей и правильной, выстроенной работы со стороны героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который неоднократно подчеркивает, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остается безусловным приоритетом для региональных властей. Под личным контролем Кадырова в республике создана и действует целостная вертикаль помощи, охватывающая все ключевые направления – от подготовки и оснащения подразделения до медицинской реабилитации и социальной защиты семей военнослужащих. Речь идет не о разовых акциях, а о планомерной системной работе, которая ведется на постоянной основе.
1: Известно, что в республике функционирует специальная межведомственная комиссия, которая на постоянной основе занимается проблемами бойцов и их семей. Скажите, какие ведомства в нее входят и какие ключевые задачи она решает?
2: С 2023 года работает и функционирует межведомственная комиссия по вопросам соцподдержки участников специальной военной операции, членов их семей, семей военнослужащих, а также членов семей сотрудников правоохранительных органов и иных граждан, погибших при исполнении военного или гражданского долга. Комиссия создана во исполнении поручения главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И с апреля 2025 года данную комиссию возглавляет заместитель председателя правительства, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Махмудович Дудаев. На сегодняшний день в рамках работы комиссии в республике действует 31 региональная мера поддержки. Кроме того, в соответствии с техническим заданием, направленной администрации президента Российской Федерации, во взаимодействии с Междуведомственной комиссией проводится мониторинг по 99 пунктам предоставления мер соцподдержки участникам СВО. В компетенцию комиссии входит координация работы по предоставлению этих мер, выработка решений в сложных или нестандартных ситуациях, а также адресная помощь заявителям. Состав комиссии включены представители ключевых органов исполнительной власти, ведомств и организаций, непосредственно отвечающие за реализацию социальной поддержки. Комиссия наделена полномочиями по рассмотрению обращений граждан, запросов от воинских частей и ведомств, а также по инициированию оказания срочной материальной или иной помощи в индивидуальном порядке. Работа комиссии направлена на обеспечение оперативного и полного выполнения всех социальных обязательств перед защитниками нашего Отечества и их семьями.
1: Ну, поддержка не ограничивается только республиканским центром. Насколько мне известно, аналогичная работа

0: Это ведется и в муниципалитетах, где созданы свои местные комиссии. Да? Расскажите, пожалуйста, кто имеет право в них обращаться? Это только сами военнослужащие или члены их семей тоже могут рассчитывать на поддержку?
1: Да, прежде хотелось бы отметить, что районные комиссии функционируют и созданы по инициативе председателя межведомственной комиссии и республиканской комиссии Ахмеда Махмудовича Дудаева во исполнении поручений руководителя администрации главы правительства от 18 августа 2025 года. То есть в муниципальных и районных городских округах Чеченской Республики сформированы аналогичные комиссии, которые рассматривают вопросы участников СВО и их семей. Основной задачей данных комиссий является выработка рекомендаций по разрешению возможных спорных и конфликтных ситуаций, возникающих между родственниками участников СВО или со стороны проблемами, которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. При подготовке рекомендаций комиссии руководствуются нормами семейного законодательства Российской Федерации, а также религиозно-нравственными и традиционными устоями семьи и воспитания детей. Право обращения в указанной комиссии обладают как непосредственно сами участники СВО, так и члены их семей. Действительно, после создания данных комиссий огромная работа уже решается, вопросы, точнее, решаются на муниципальном уровне, и уже республиканским комиссиям рассматриваются уже вопросы, которые могут лишь разруливать республиканские или федеральные органы власти. Остальные все вопросы уже на местах муниципалитеты
0: решаются. Да? Да. Скажите, а вот какой основной пакет документов необходимо предоставить при обращении в муниципальную комиссию, чтобы максимально быстро все это было рассмотрено?
1: Как такого порядок обращения в комиссию не предполагает строго фиксированного какого-то перечня документов. Конкретный состав необходимых материалов определяется в индивидуальном подходе. Каждый случай индивидуально, исходя из существа заявленного вопроса. Аналогичным образом вариативный процесс рассмотрения обращения, а также формат оказываемой поддержки, который зависит от характера проблем. То есть любой человек, участник СВО, члены их семьи могут обратиться в администрацию района, могут обратиться в администрацию сельских поселений, потому что каждая глава сельского поселения ходит в районную комиссию. Комиссии как такового не закрыты и нет определенных каких-то нормативных правовых документов, которые требуют каких-то особых обращений и так далее. То есть человек обращается, даже по телефону может обратиться, его вопрос возьмут на контроль и оперативно, максимум за 2 дня он получит все ответы, все нужные документы и так далее. То есть главой республики поставлена задача, чтобы вопросы как участников СВО, так и членов их семей были решены в ручном режиме.
0: Для оперативного решения вопросов созданы специальные профильные группы, да, в WhatsApp, да, если я не ошибаюсь. А вот как бойцы или их родственники могут узнать нужные контакты и добавиться в эти группы? Куда им следует обратиться в первую очередь?
1: На сегодняшний день, как вы отметили, для оперативного реагирования на проблемные вопросы, возникающие у участников и членов их семей на территории республики созданы данные группы мессенджеров. В первую очередь хочется отметить, что в состав группы входят, в первую очередь, это заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по нацполитике, печати и информации, председатель комиссии Ахмед Махмудович Дудаев, руководители всех ведомств, полномоченных на оказание мер соцподдержки. Это мы сейчас говорим о республиканских группах. 100%, могу смело сказать, что охвачены все члены семьи и все участники СВО, которые находятся в данных мессенджерах. У каждой категории есть отдельные группы, отдельные направления. Если вдруг у человека возникает вопрос не по мерам соцподдержки, то уже в ручном режиме мы, то есть члены комиссии, обрабатываем данный вопрос, направляем нужные органы. И, как я уже отметил, максимум за 2 дня обративший человек получает все ответы на свои вопросы. Также есть районные группы в мессенджерах, где сидит в первую очередь это глава района, глава местного РОВД, районный судья, главный врач ЦРБ, а также все ключевые направления в районах, а также главы местного самоуправления, то есть сельсоветов. И там сидят родственники, и тоже они разбиты по категориям: семьи, участники, дети, то есть чтобы не было путаниц. И любой человек, который туда обращается, нет такого, чтобы можно было в группу что-то спросить, а что-то не спросить. Нет, любой вопрос они обязаны задавать напрямую. И все эти люди, руководство района и все руководители ведомств, которые представлены в данном районе, они все это видят, и каждый человек уже по своему направлению отвечает на вопросы. Если нужна помощь, они по своему направлению оказывают данную помощь. Исключено какое-то бюрократическое проволочки, решения принимаются, как я сказал, в реальном времени. И осуществляется системный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на возникающие обращения. Координация всех действий, взаимодействия со всеми ведомствами, как я уже отметил. И таким образом практическая деятельность комиссии и профильных групп мессенджеров охватывает весь спектр социально-бытовых, медицинских, юридических, финансовых вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Наличие прямых каналов связи, опять же. Поэтому данная работа по поручению Рамзана Ахматовича выстроена таким образом, что они моментально получают реагирование.
0: А как добавиться в эти группы? Как найти нужный контакт?
1: Как я уже отметил, надо просто пойти к главе администрации или просто позвонить или написать, сказать, я родственник такого-то.
0: Этого достаточно?
1: Да. И они проверят по базам, потому что мы знаем каждого участника СВО, каждого защитника нашего Отечества. И после подтверждения родства человек, который обратился, как я уже сказал, по своему направлению группы, в зависимости от статуса, его добавляют в нужную группу, и там же он получает ответы на все свои вопросы.
0: Джабраил, если говорить о практической стороне дела, сейчас вот вы чуть ранее сказали об этом, но хотелось бы более подробно, какие конкретно проблемы помогают решить в этих мессенджерах и комиссиях, ну и с какими просьбами люди обращаются чаще всего?
1: В основном это социально-бытовые и медицинские, а также юридические вопросы. На данный момент проведено в общей сложности 106 заседаний комиссии. Из них в 2026 году 43. И рассмотрено 1221 вопрос обратившихся семей. Это на данный момент. Также хочется отметить ключевую роль регионального общественного фонда имени Ахмат Хаджи Кадырова, Герои России, который обеспечивает поддержку участников и своих семей. Так, на апрель 2026 года фондом оказана финансовая помощь на сумму более 3 миллиардов рублей. А жильем на сегодняшний день обеспечено более 67 участников СВО. На основе анализа деятельности филиала Государственного фонда защитники Отечества в Чеченской Республике к наиболее распространенным запросом относится это юридическая помощь, мы уже отмечали, это уже у нас 2617 обращений. Психологическая помощь, социальная поддержка, трудоустройство, помощь в оформлении документов, жилье и адаптации. То есть около 20 тысяч вопросов, помимо комиссии, было направлено в Госфонд защитники Отечества. Отдельно хочется отметить, что если вдруг кто не в курсе у нас в республике, функционирует филиал Государственного фонда защитники Отечества, куда могут обращаться как участники СВО, так и члены их семей. То есть там уже на месте фонде они получат и юридическую помощь, не надо будет искать каких-то адвокатов, юристов и так далее. Психологическую помощь они на месте получат. По мерам соцподдержки они получат все ответы на свои вопросы. По трудоустройству наличие вакантных мест именно для ветеранов специальной военной операции. Весь спектр услуг, которые оказываются в республике, также и на федеральном уровне, они могут на месте получать. Также, если вы участник СВО, после завершения контракта идет и регистрируется в фонде защитники Отечества, то есть если он встает на учет, то все перечисленные его привилегии, ему не надо будет куда-то ездить, куда-то обращаться. Он просто в своем личном кабинете отправляет свой вопрос, и в ручном режиме он получает ответ, и к нему закрепляют координатора фонда защитники Отечества, и он 24/7 координатор, любое время на связи. В интересах самого ветерана СВО, то есть встать на учет и получать всю информацию уже на свой телефон, личный кабинет, как на портале Госфонда защитники Отечества, так и в личном кабинете госуслуги. То есть все мероприятия, которые в ближайшее время они могут посетить, культ массовых мероприятий, спортивные мероприятия. То есть это очень большой спектр работы, спектр услуг, которые могут воспользоваться как члены участников СВО, так и сами участники СВО.
0: Джабраил, такой уточняющий вопрос. Если человек обратился в фонд «Защитники Отечества», нужно ли ему дальше обращаться в межведомственную комиссию по вопросам СВО?
1: Нет, если он в фонд обратился, сам фонд является членом межведомственной комиссии. Уже автоматически вопросы, которые не входят в компетенцию Госфонда «Защитники Отечества», это, например, вопросы местного самоуправления, они перенаправляют, точнее. То есть они... И эти вопросы за них будут перенаправлены фондом «Защитники Отечества». То есть, если человек, как я уже отметил, или родственники встают на учет, то есть у них автоматически отпадает надобность обращаться в какие-то другие инстанции. Межведомственная комиссия, они работают по всей России, они созданы, чтобы... улучшить работу Госфонда «Защитники Отечества», чтобы на региональном уровне органы местного самоуправления, министерства, ведомства координации выполняли всю работу, чтобы исключить какие-то бюрократические операции. Член комиссии не должен обращаться к другому члену в письменном виде, то есть это для оперативности созданной данной комиссии. Поэтому могут как и в комиссию обращаться, так и в Госфонд «Защитники Отечества», и они получат все ответы на свои вопросы. Но лучше всего я советую стать на учет Госфонда, и все, что новое происходит, новая поддержка добавляется, какие-то финансовая помощь от государства, все это приходит лично ко мне на госуслуги.
0: То есть это удобно, Максим?
1: Да, очень удобно, и потому что сейчас также хочется отметить, что все меры поддержки в республике уже переводятся на дистанционное оказание, то есть не надо будет куда-то письменно обращаться, человек, участник СВО, его данные автоматически на федеральном уровне будет вноситься в базу, и доступ к этой базе будет у региональных операторов, которые предоставляют меры соцподдержки. Опять же, он может через госуслуги отправить свой запрос и там же получить и консультацию, и документ, все, что нужно. Это будет уже автоматизировано, это будет уже по-современному онлайн.
0: Джабраил, спасибо большое за интервью и за ту работу, которую вы делаете.
1: Вам спасибо.
0: Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был Джабраил Абдулвагапов, заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, заместитель председателя Межведомственной комиссии по вопросам СВО. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости. Различные мнения. Комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной.

0: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тамсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Растения могут быть альбиносами. Лошади, коровы, слоны и жирафы могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Сетчатка воспринимает видимое вверх ногами, после чего уже мозг переворачивает полученное изображение. Глаз видит картинку, разделенную на части, которую в единое целое собирает мозг. Оставлять кожуру на картофеле во время приготовления пищи полезнее, так как все витамины находятся в кожуре. Стрекозы могут летать в любом направлении – вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые, и их скорость достигает почти 100 км в час. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуалыш Керлнышк. Ночью республики Айя-Юлина ко спорт объект. Тюнхбулхамбина, правительство председателя, заместителя физической культуры и спорта министра Кадыров Ахмад. Белшдешту развитие физической культуры и массового спорта цейулчу федеральный проект отстоуш. Царн Билгалин Меткаш, курчал муниципальный коштар Ахмад Юрт, шейл муниципальный коштар Белхтой Эйла, шют муниципальный коштар Дочу Борзию. Министра Хайтин Цунхажу Лерин Хиллар, ялх бай миллион сом соу ахч. Ишт Билгалин Царн Чуадериге Карарчхайн Хейл. Сел жала Геркш Диношкац Эйял Хилчу Дух Петер Шьюлца Кеч Дешту Метхоту. Цюнах Болха Амбина Кверчу Шар Мэрис Майр Кадыров Хас Махмад Инспекциц Метке Хилчулта. Тига Майрен Хаэтин Ериге Цертехлуна Нехш Даях Хилар Техлура Чура Хал Метхоту Кеч Мушбеш Хилар. Билгалда Дьесцу Бог Мехусмуш Ягнаш Береге Датарбин Хилар Цхан Ханна Йолчу Хусмушк Иш Цхан Качу Ешу Ешюнц. Регионе Амилхчу Хилан Техлуна Наша бухмуш бенчу бахар хош ньот чхена метотош дух илзинш айдар лерин хош ду цунех хаштшка. Цар баркал бух ваймех ден Кадыров Рамзан шейла замдай магуш одеш хиларн. Защитники Отечества Пачхалхфонда Нохчи Республикерч филиал школы Архия Церхошца Леринч операция Дэкшхой Дюзлчца Дадана Цамох профориентационный Цханхетарш. Мероприятие Даяхню Леринч операция Дэкшхой Дюзлхошна Йогарчу Лаккарчу Дешар Хукмтышка Деш Датасбал Года Йолчу Алшонц. Нохчи Республики правительство председателя заместителя ком политики Архарч Зайни Зорбна Хами министра Дудаев Ахмад Тедилерц фонд Чу Ютчду Цу категория Горячу абитуриент шкаркехтш. Судех цханкеташ дадяна сирноводский тиамартна шейла шюта курчла нажаюрта муниципальный кошташка устрадгали гоня. И болх бешбу мехгдас Кадыров Рамзанденчу тедилерц дохш. Россия Федерация культуры Министерства коллегия Россия Федерация правительства председателя заместителя Голикова Татьян Слахкар Махадина Новчи Республико Дюзел Мехалыша культуры инфраструктура Цейолч федеральный проект Адахлацер Цо Белгалдин Новчи Республики Юечхалар Угре Жигарда Лочолч регионаш Ваймахка Карл Йохшу культуры учреждения школщу Карарчхен инфраструктур Одешту Дюзелшн Бешбухи Духабол Ишталерин Штергония Ду син өзінгал қиетошқи ори холдерк албилгалдина Голикова Татьянас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

14:05 в столице. Милана Дисултанова в открытии нового информационно-музыкального часа «Здесь и сейчас». Любовь Горянки, именно так назывался этот шедевр. Я же вам хотел напомнить, что мы, Радио Грозный, вас держим в курсе последних событий. Ну и погода. Конечно же, мы любим говорить о погоде, потому что самое непостоянное, что мы с вами получили в 2026 году, так это грозненская погода. Напоминаем вам о том, что на территории Чен

0: атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15.41 в столице. Инструментальный ансамбль «Хазана» в продолжении часа музыкальных приветов. Спешу напомнить вам, что до конца этого часа вы можете прислать свои сообщения. И также хотелось бы напомнить, что синоптики обещают дожди, грозы, возможно, даже местами будет град. Поэтому вот эта немножечко напряженная ситуация, связанная с введением чрезвычайной ситуации федерального масштаба на территории Чеченской Республики, по-прежнему актуальна. Берегите себя, будьте, как говорится, наготове. Как говорится, будьте наготове и не забывайте о элементарных правилах безопасности. Слушаем с вами очередную композицию, уже на этот раз от Мадины Хамидовой. Напоминаю вам, что радио Грозный, 105.4 диапазоне FM.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Компания «Вершина». Все для автосервиса.

0: подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент, огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15.52 в столице. Каждому по факту в жизни нужен чебурек. Нет, человек, и желательно человек, который будет готов сходить с тобой, идти с тобой на компромисс. А сходить хоть куда, как говорится. Ваше сообщение зачитываем в обязательном порядке. Ассаламу алейкум, радио Грозный, валейкум ассалам. Доксала маршал душевек, шуда царь троищи азер. Взаимно. Салам аршал даллур дарсун. Дейг шейх Муамадыга, ишта сайщинишига, айшатыга, маликига, от вашей сестры Зули, дал им анчуах, да, дойл, вай, люблю вас, хаз эйшир шлакетиш, особенно садейн. Угур хазник дал лахуат лохатра мою, и будет это Эля Сабиев, песня называется «Садуаттах», и все это вот практически под занавес часа музыкальных приветов здесь и сейчас. Час приветов на радио.

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Сёлжала даяхна дальше вместе цейлу дешер интенсив. Цюгадаглу чергали школи, дизайнеры образования цейлч проект тюгадаглу чполч хехар хой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хехар хой илмни кандидат, доцент профессиональный дешер центр куэльна цюнкюгал хуэйл Богданова Елен. Дэг шош билгалдин мероприятий дик майтхилар профессиональный дейцаршна дешер дэг кэрл дэрэш билгалдара. Тигак астина карарчхэйна бал Алхтах Йолшил Халонаш, Церистях Крихулдерк, Кайдука Михалник. Теречный муниципальный кошта инспекции на Юртбахам Ляттах закон сдох да дизч кепара дезердар билгалдеш. Цюнх Болхамбина муниципалитет администрации Кюгалхочо Чигаев и Лес. Инспекция да лочхала Росреестра нохчи республикерч урхали Кюгалхо Садулаев Айла. Шай арбауларя цар махады на Юртбахам Ляттах беч белх. Хайтин да дизч кепара Лятт долдеш болч долхош нгодерик хилар ишта жепали озорик хилар латтеснюч. Чигаяс Билгалдин ищ инспекции дикча аварте атхам беш хилар цудек долч. Тароло долч долхал мадар доуза. Нохчи пачал хэлхра или фольклорный тоб нохчу хилла Татарстан галнышка концертней программе. Цюнхболха амбина регион культуре министерству. Из дохшдар мы Россия элчу федеральной программе. Йолчу России гастрольно-концертный план с дохш. Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Нохчу тобно концерт шилла Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинза. Ишта тобно Татарстане дахан лерин кечи динир гэзлой матта даулш илли. Композиция дуатгалли силал сан теецна метти герчу хаусар хош. Ночи республики зайна отрасля белглош нюк адабахна картинги хул каусам. Крепость Грозная автодромя уж каус белла тюллар шхил. Мероприятие Лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный пачалк предприятий Куэллин тэйп хишокач Гергвардан. Из билгалдешту август бет койталча. Каус мя даглош хилла шиитстэк. Цинтулам хошнилла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазером.

0: Лазер коагуляции и анти-ВГФ-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: мое родное. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Растения могут быть альбиносами. Лошади, коровы, слоны и жирафы могут спать стоя благодаря особому строению колен.

0: коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Сетчатка воспринимает видимое вверх ногами, после чего уже мозг переворачивает полученное изображение. Глаз видит картинку, разделенную на части, которую в единое целое собирает мозг. Оставлять кожуру на картофеле во время приготовления пищи полезнее, так как все витамины находятся в кожуре. Стрекозы могут летать в любом направлении – вперед, назад и в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые, и их скорость достигает почти 100 км в час. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: Грозный.
3: Город Е-Радио.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». Уголен 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство.

0: Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.
2: Радио «Грозный». Твое родное.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках –

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-В для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новые центральные тоннели, более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: niks van jou, Willy. Goed te worden laat.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Сёлжала даяхна дальше вместить эйлу дешер интенсив. Цюйгадах луч ергалиш коли. Дизайнеры образования эйлч проект тюхдах луч полч хехар хой хлячил командыш. Интенсив даяхнар гю хехар хой элмни кандидат, доцент профессиональный дешер центр Куэльна Цюнкюгал Хуэйл Богданова Елен. Дэг шош билгалдин мероприятий дик майтхилар профессиональный дейцаршна дешер дэг кэрл дэрэш билгалдара. Тигах астина карарчхэнах бал Ох, тяжел шел холонаш, теристия крехул дерк, кидука мехалник. Теречный муниципальный кошта инспекции на юртбахам ляттах закон сдох да дизч кепара дезердар билгалдеш. Цюнх Болхамбина муниципалитет администрации Кюгал Хочо Чигаев и Лес. Инспекция да лочхала Росреестра нохчи республикерч урхали Кюгал Хос Садулаев Айла. Шай арбауларя цар махади на юртбахам ляттах беч белх. Хаятин да дизч кепара лят долдеш болч долхош нгодирик хилар ишта жепали озорик хилар лат теснюч. Чигаюс Билгалдин ищ инспекциш дикчи аварды атқан 5 хилар цудек долч. Тарулу долч долхал мадар доуза.

пачал хэлхэра илли фольклорный тоб нохчуа хэллэ Татарстан галнышка концертней программе. Тюнх болха амбина регион культуре министерству. Издохш дар мы Россия элчу федеральной программе. Йолчу России гастрольно-концертний план сдохш Росконцерт годарц программ кечинергер России культуре министерства. Нохчу тобно концерт челлэ Альметьевске, Казаня, Мамадыще, Нижнекамске, Массанха, Юзинзал, Шгулина цар. Ишта тобно Татарстане дахан лерин кечи динир, гэзлой матта даулш илли. Композиции дуатгалли силал сан дэйэцна мэтти герчу хаусар хош. Ночи республики заина отрасля белглош нюк адабахна картинги хул каусам. Крепость Грозная автодромя уж каус белла тюллар шхил. Мероприятие лерин хилла России телевизионный радиовещательный зай элла федеральный пачалх предприятий куэллин тгайб хишокач гергвардарн. Из белгалдешту август бет койталча. Каусмя даглот шхилла шиитстэк. Цинтулам хошнелла кубкаш ларми грамоташ. Пришта призершна елла ларми грамоташ. Студия Айр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart.

0: бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
0: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midea Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midea Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: солнца и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса

0: состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз», 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями Кевина Финнеля, и «Не верь всему, что чувствуешь», как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет, писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Особый разговор», и мы продолжаем цикл программ на этой площадке, где обсуждаем наиболее важные, острые вопросы населения. Здесь у нас в студии бывают первые руководители нашего региона. Это министры, главы районов. И вы можете им задать свой вопрос, если он у вас есть, поскольку мы, как и всегда, работаем в прямом эфире. Я хочу вам напомнить, что этот проект стал возможен благодаря поручению, которое дал глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров для более эффективного взаимодействия между властью и обществом. Именно этот проект дает вам возможность задать свой, порой даже неудобный вопрос в прямом эфире. И вы обязательно получите на него ответ. Также мы благодарим Центр управления регионом за сотрудничество. И с нами, как всегда, радио «Грозный». Уважаемые радиослушатели, мы вас также приветствуем. И надеемся, что вы примете участие в обсуждении наших сегодняшних вопросов. В процессе нашего прямого эфира я буду вам периодически напоминать наши контактные номера, по которым вы можете позвонить, задать вопрос. Ну и в самом начале, конечно же, еще раз вам его объявлю. Это номер прямой линии 8-8712-29-64-62 и номер для текстовых смс-сообщений 8-928-089-67-67. Можете уже позвонить нам. Наши линии открыты. Ну а сейчас позвольте мне представить участников нашего сегодняшнего прямого эфира. У нас сегодня в студии глава администрации Урус-Мартановского муниципального района Шамиль Ахметович Куцаев. Маршал Шамиль.
1: Да, маршал.
0: Ну, также здесь вы видите его заместитель, ведущие специалисты района. Я надеюсь, вы также примете участие в обсуждении наших сегодняшних вопросов, которые будут поступать от наших радиослушателей и телезрителей. И давайте тогда до того, как мы с вами приступим к обсуждению самых острых и важных вопросов, посмотрим небольшой информационный материал о работе, собственно, о деятельности Урус-Мартановского муниципального района. Пожалуйста, материал.
2: Урус-Мартановский район стремительно развивается. Главный показатель – сокращение безработицы почти вдвое за последний год и активное развитие бизнеса. Человеческий потенциал района растет. Сегодня это более 165 тысяч жителей. За последние годы темпы строительства позволили обеспечить новыми местами почти 4 тысячи школьников. Медицина района вышла на уровень высокотехнологичной помощи. Здесь проводят сложные операции по эндопротезированию и МРТ-исследования экспертного класса, доступные каждому. В районе инфраструктурный прогресс, дегазификация сотен домовладений, строительство более 100 километров новых водопроводных линий и обновление дорог. Это переход к современным стандартам жизни. Благоустройство 46 тысяч квадратных метров общественных территорий превращает поселение районов комфортные зоны для жизни и отдыха. Экономика укрепляется за счет крупных инвестиций в 22 миллиарда рублей. Вместо точечной застройки район перешел к комплексному развитию. Проекты «Урус-Сити» и новый район «Ахмат» создают тысячи квадратных мест жилья, офисов и современных зданий. Промышленный вектор закрепил новый лакокрасочный завод, работающий на импортозамещение. Агропромышленный комплекс демонстрирует ежегодный рост урожайности, достигший 33 центнеров с гектара. Параллельно с экономикой возрождается история. Восстановление башен в Голончорском районе и строительство туркомплексов делают район новой точкой притяжения на карте Чеченской Республики.
0: Ну что ж, вот мы с вами посмотрели информационный материал, и он, конечно же, нам говорит о многом. Это динамическое развитие вашего района. Да? Динамика высока, мы это смотрим по всем направлениям, по отраслям. Ну, а я в продолжении хотел бы у вас спросить вот что. Значит, вы с 28 по 30 апреля, насколько мне известно, были в городе Ставрополь, да? И принимали участие в Кавказском инвестиционном форуме. Это такое интересное событие с точки зрения экономики. И я хотел бы у вас спросить, чтобы вы с нами поделились основной информацией, что там происходило, что представляли мы и каковы.

0: результаты, пожалуйста.
1: Спасибо. Я действительно 28 по 30 в Усть-Мартановском районе участвовал в Дешвар, Кавказском инвестиционном форуме АДОМ. В этом году он принял соглашение инвесторцами на 12 миллиардов 149 миллионов. Соглашение новое. Будут строиться у нас высотные комплексы до 28 до 30 этажей. Целый микрорайон. И в период вот этих работ создаваем рабочие места где-то в пределах до 300 рабочих мест. Mm-hmm. И соглашение, на крупное соглашение, да, мула, и соглашение, цены, да, на, ой, болг, да, болир, бо, чак, бокар, бо, инвестор, да, настроил, шо, у нее, че, эти инвесторы, на, вештол, че, оля, мил, умна, ой, настречу, двал, что, лату мы уже выдали теню, это, вот-вот должны начать уже работу по строительству, до суток.
0: Хорошо, и дик информацию, это очень такая информация полезная. Но у нас в процессе нашего эфира самое главное – это вопросы наших зрителей. Uh-huh. Ну и, конечно, звонки наших телезрителей, радиослушателей. Ну, давайте послушаем первый звонок от наших граждан. Посмотрим, что они говорят. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
2: Алло.
0: Да, Ладу, что?
2: Ассаламу алейкум.
0: Валейкум салам.
2: Марша, дорогой, сердекахуэль.
1: Я Марша, алейкум.
2: Шамиль Омар Шуагыл.
1: Нел Маршавыр, оны.
2: Шамиль, та вопрос, дар. Доктору ишкол тиха. Халбу ишкол, помексин горки. Са частной школы ер, та тару ишколы ю. Тару ишколы около 405 духов юкол. Школы юакш. Та у частной школы уйран хабалуш сюйран да бюкш иш дюйен ю. Машин еще дукью, берешь, лорда, берет, а дукор, массар, эл, харел, и что, как обратиться, дештер. Оюка, та шибардюрьер, и шибардюр, да я, не дик ханнаер, и шибардюр, гилитариатер, шо, оюка, от берет, а дукор, шердик, и табигер, хадер, дер, лорда, машин еще очо, коях, ко, оюка.
0: Ты мил, мет, кюхай, он,
1: что? Да.
0: Да, и рейс, хайлхон, Позайне Валерна, и Суатер Дуко, и Шамиль Худа еще из себя. Это искусственная неровность.
1: Да. Это Боштур, Хумацига, частная школа, Лидан школа, и Царюк Цодон. Частная школа, и так, и Гейни, и Чкица школа, и Канда Алмола, да, да, на месте ситуации, это не тина, с инспектором Табок Тербон, все законы, а я мечта, а вы бы дюшили, как дюй. Да, Алмола, хочешь новый вопрос?
0: Да, Дрейс Хэтман Шамиль, оперативный вопрос решительный. А сейчас, уважаемые друзья, давайте посмотрим, послушаем видео вопрос от наших граждан, пожалуйста.
3: Салам маршал, дума сега. Хартай, ой, что, уешь, ну, куза, не сбеешь, школе дешь, лбеешь, не даже, что, хауза, бу, хартай, духар. Что, бэрэм, чё, ты уч. Вид, уош, не, луши, гулки, вах, эрвэль, чё, на, хартай, духар, дуан, дия, сэ, вэл, мэт, буч. Цатай, дух, мартан, чё, дин, дисен. Устает, да, бабьешь, хорошо, массу. И что, Артудич, Артудич, что, Окхер, да, Окхер, ты снеган. Тогда ж десерт я тон, Арбог, да, Тадеги, Массер, Санар, Арсадер, Санар, Окхер, тон, Артудич, Статуич, Меган, Окхер, да, Сану.
0: Шамиль, ума да еще тебя.
1: Ума да еще, да, мола дона, ой, дюанек всего дона. Прийду, 8 пешеходных, 7 автомобильных. Все они включены в программу, и твой павод к Шельчаду. Он дуандуешь на уровне правительства, на уровне главы республики, да он на контроле главы должен воинца проект не смечаешь, что он дала всех ля дождь, что оля хинц, а дюрта мартан чуха, буквально цак ирхалга, дюрташ нага дикна, гуастал дяч, о, дикхойсан цатай хадилану уже своими силами, я думаю, не дожидаясь той помощи федеральной программы, да он. Так, алга нюрта, и всех ля хадилану. Да, мула, не слуду, он нельзя из-за федеральной программы, программы включить динаду на уровне главы республики, до это военцу на проект смет рекомендации, что он на особом контроле главы до шлях, что его просто он ждем, ну, духилу даст, да, мула, да, тогда иду.
0: Хорошо, ну, вот вы в своем выступлении сказали, упомянули о паводках, которые совсем недавно у нас были. К сожалению, в горных районах ущерб был достаточно высокий. А вот в Урус-Мартановском районе, который вы возглавляете, есть фиксация ущерба? Если есть, то насколько это серьезно?
1: Да, муслим, да. Он 28 на 29.

0: числа дона и павать к шулильчай нога. В Росмартановском районе 339 домовладений дуэй зъехали, чухиштили нага дон. Это в количестве 2000 дона, 77 человек. Еще дол домовладений акчни новой обследовавши новой дон. Программа ПГС включить новой тадел аэтмасса почвой воин острый не он внимание баня. Первую очередную выплачу ян по волцеру уже на ан ахшнаш тедила дюльдела, что я бал бешку да муладона, хилду жи шадиги зафиксировать на ду заснять на ду, так видео фиксации шу материал фотоматериал шу, так кроме того да она Москва район МЧС комиссии шер тоже они были у нас, что я бал бешку да мула хилду жи на ан хилду жи, а та дюте дольштат почва да он я ладу Дюсер Дольштадт, наган выплач переочередной уже тедал аж долдерла.
1: Да, мула. У нас уже лента активно бежит, люди спрашивают. Кстати, жители Урус-Мартановского района, они очень активны, часто пишут, интересуются. Ну, мы будем периодически зачитывать, а сейчас давайте посмотрим видео вопрос от наших граждан. Постараемся ответить, пожалуйста.
2: Дадик дуэл, хармуту шо улицу, хох улица хидоч, проблеми уэ, баст вообще проблем, хор хейл хидоч. Хох юк хидалу ешвил, мацарир хидалу, чо хор колоруан у гурхи.
0: Старый атаги дона, дэр сур хахта дырна дона, хин хей массу хуман кварт бу хор штуку дона. Сон дэра, уэ настоящее время дона, атха дона, свыше 48 километров.

0: Ассаламу алейкум, Шамиль. Я Юсупов Ханпаша, депутат сельского поселения. Обращаюсь к вам от имени молодежи нашего села. У нас в селе есть футбольная команда, но нет ни футбольной, ни волейбольной площадки. Им каждый раз приходится выезжать в частные площадки у Русмартана, чтобы играть. Ребята просят помочь нам построить и в нашем селе площадку. К сожалению, уважаемые, вот вы написали, вы не говорите, о каком населенном пункте идет речь. Но я думаю, все равно свяжутся, если вы депутат сельского поселения. Я думаю, вас найдут. Юсупов Ханпаша вы назвались. Ну, давайте спросим тогда уважаемого нашего Шамиля Ахмедовича. Шамиль, хуэрдера?
1: Войтун Джоплерду, от Юсуповна, да, он депутат Хельч. Так, шин дюх, шейков кех дюх, шумадачу, юрта хаштар, вишер боту, да, мола, да, он выехал, тин тин связи доль. Тик хойса хойсен, ниц хоч бармя, то мы бахар, тига, да, он иштуэль футбольный полен, хуман дала, вей. Футбольный поле, бирбу, выбирал лоз, меткерю, в детской площадке, а детской площадке рюк, не скочил буквы, да, мол, а усы буквы.
0: Да, мол. Смотрю, еще один вопрос, значит, обращаюсь по поводу проводки электричества нашей улицы, значит, и ранее обращались, кроме того, просим вас, чтобы посмотрели и электрифицировали село Гуйты, улица Шакаева, значит, электрические сети, шмукенах, цига, валду.
1: Те муслим, инс халмоду, эльчо целом по республике, уайтагана, инс урусматанск район, халвоцко, яки инвестиции, шуэйду, на так инвестиционный дейт,

0: Мы того же и же Эстяна, шеш своими силами, шейху смышьяш был, так и электроэнергии, да, масса, она, он такая чудо, она не цакуч. Это мы в прошлом году, в конце года, по-моему, Ибрам, да, город по станции, так полностью тайна, новое оборудование, на кел по станции, или на одну часть мы повысили, да, он, это, а другая половина часть осталась, это, но до этого мы тоже дойдем, да, он. Ой, тига хаоса, хаоса, ну, хум дейду, свет гейлю, ха, хейте, ну, масана дегду, иду, он зараз, инзаху в республике, а ва йолшу, тем ж, мусим, он гушуке, инвестионы деятельности, или микрорайоны города строятся. Просто физически, да, она, вот, руководитель электросети в Росматанского района, и свет там, и есть чул, дайл, потому что даже физически не успеваем.
1: А вот если в целом мы возьмем, если вот мы в целом возьмем Росматанский район, вот, есть ли вопрос, вот, связанный с острой необходимостью реконструкции электрических сетей, ну, чтобы потери понизить? Вообще, в целом, чего удалось достичь вот, за последний, давайте год возьмем, что изменилось? Значит, у нас есть представители, значит, компании?
0: Смотрите, Муслим, я даже отвечу, идет модернизация дома электросетей, и в прошлом году мы проводили модернизацию дома по потере света дома. Мы заменили около 200 000 электрических столбов, несколько дон, сотен километров электрокабелей дон. Это тут я был без того, дон, даже Ибрагим подробно сейчас даже сам объяснит.
1: А давайте спросим, занимаетесь, передайте микрофон, представьтесь, пожалуйста.
2: Начальник Росматановских районных сетей Макаев Ибрагим. Так, по району, ой, без что она белых действительно до программ, что задавал вчера АПС по программам цены где-то процентов 30 алмигрдош охвати на ой так конец на 27 год да ППН программ, что ки основной до на ой ел проблем, что окраинш сел что ярчи а тебя халмонисло кел да ош деш кел цин ош деш нах до она что да нис деш да деш хабош бут акцер на свет и теше и уже до она физически ше освидерте адега то са тёрстане. Цунога Моссудина отца проблем шёл мэтте адуан, бол беш свет нис сеш пахуик шду, инс и проблем шёл мэтте га, и ше ег полностью дуан, цан схем наш хиттина, цу тя белгштина, мича хую ха хуша, бо ишца программ шук и ех кан юкыш. Дал мол адуан, и хирю эл теш ну, цу тя бол беш ду.
1: Дик дуд Эдрис Хэл, дал эту большу. А мы давайте послушаем следующий видеовопрос.
3: Ох, свете цены проблем ютро. Дичь да дернеру, линии ветра, ёлш, старый линии ёлш. Зимнее время вообще цахом халату ищу, свет цахультра. Ищ и проблем ютро. Ищ ты баурам хуч, и сери хуч, шел. Изолированный сери, ду мямяни, титисан. Ищ хитца хитца, опасный ду ищ. Любое время мог мобильный хада хеди, уабуш, сэр. И вопрос решить, да ищи лаха, эту бегдинцига, до хух дура.
1: Шамиль, мы только говорили об электрических сетях, вот вы сказали, и, пожалуйста, вам уже претензии со стороны граждан. Вы слышали?
2: Вот с вопроса, на, ой, долон цига, дитнеш, адоша, и было бы наше, ой, до, да, да, мол, а, ищ, сэр, айца лучше, а не сюда.
1: А то, ищ, накидки, накидки, проблем,
2: чума, мат. Кустарный линиш, эр, ду, халга лэр, ду, она, тиш линиш, кустарный, хиллеш, от категории, люк, иргуешь, так, что ты ага, был бы, что она, зачем мы хотим, что она не сидела, что все это.
1: Дука не изи, не сто?
2: Ну, ох, бахтан, что она, что не сидела, что все это.
1: Тигду, тигду, да и рейс хэл. Хорошо. Шамиль, ок, сахат, тердин, ассаламу алейкум. Когда будет асфальтирована дорога, город Урус-Мартан по улице Махачева, где 5-я школа, которая находится в плачевном состоянии уже 3 года, если не больше, да и рейс хэл.
0: Улица Махачева, может, он имеет в виду?
1: Так. Так, извините, да, Махчаева, прошу прощения,
0: Махчаева. Да, есть пятая такая школа. Проблема, Муслим, да, она действительно, ой, из-за программы БКД, что хочется, безопасной, качественной дороги, что федеральной программе, это включить Беньер, но с вот этой ситуацией с Украиной и прочее, да, она и программа, задержка, это, ну, и программа, да, он, это, ой, хаоса, хаоса, нифига, да, мула, да, она, из программы, да, она, конкретно до конца этого года ВЭК и Елурюш и Ацажина Минавтодорю тебя ответственны по этой программе дом. Сейчас договор дом, он написан и Хилу Шхила, свои силы.

0: asfalt u għabil darbu, distu jittin t-għadnu, unet jir sloj asfalt ħaqja t-ta modernizacija jaxtu, un boli nabarwa je pa programmi u bħat njerbu. Ну, до конца этого года, да, мол, ухца бельчбер, батя, юха, школу, ю, киги бер, что ухмиллер бомбой, да, мола.
1: Да, мола, да,
0: ухмиллер бомбой.
1: А, у нас звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Поладул, что? Да, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Так, кецаз, тон жо гу хесо, телевизор юх хер хадаеш, жо гу ктура.
0: Улица.
1: Так, улица Магомадова, Мартан Теадуи, вода с перебоями, дуй, хида с бока, а бога. Не сказать ты что? Все, только это хинцовый хуаттер, да, ма, да и рейс хэл он хаттер, да. Что мне хуй эрдра, хинцовый.
0: Рейс хэл, хинцовый, цанди на бо, до бо, шинди на ца до бо, да, он, да, мол, уля, арби у аш руководитель, да, он, вот канала, да, он, да, мол, кан, да, он, арби аш аш на месте, да, он, хунца до, качем, хун бач, хожа руководик, да, и нэк сэн цан, эда, хидол шметки, ла, и ха, уа, руа, цигар, чо, хида, дуга, дуга,
1: дуга, дуга, дуга, слышите Ирдон. Да и резко. Ну что ж, продолжаем и давайте послушаем аудио вопросы от наших граждан. Есть у нас и аудио вопросы.
2: Деди Крил, Сойохч Этр, я хорхую, Вайкуз Йохч Этр, парк, бейш самудах, метка, карн, хрюш, я планил шума, дуйвай, бейш самудах, ардаха, сюрин, сада, арвала, ишт, та комплекс ума хорел шуевой, я на мечаться дяш юевой. Да я уж пасти ее, берешь эрдола ля, сада аля.
0: Вопрос кэта дона. Да, мола дона, тега дона, ближайшие годы парк хорю, тега хазнесан чайок нэгдон, дикнэк дон, бассейнным комплексом дон. Возведенное строение, хочу, у меня что-то юрта, инвестору, а те инвестору я ж проект не смечу, это я думаю. Тут я вы был бешду, настоящее время хочу порадовать ее, да, она настоящее время, да, по поручению, да, министра спорта и развития Чеченской Республики Кадырова Амада Рамзановича, да, она доволен уже от Хадона, Юлина спортивный, да, он полностью строение Юда и Волен Дона. Это большой такой спортивный зал с душевыми и с другими Дона.
1: Комплексные, да, спортивные
0: строительства. Да, это, уж был бешпу, да, мула, сдача объекта до конца этого года, ю, да, рейс хуль, да, он, амадина, что-то я, что, внимание, и что, он, о, сок, ты, что, да, он. Тега, и был его бешпу, ближайшие годы, год-два, ой проект он и проект синца дона чехиала зюэ дон тега инвестору атхату атхруша инвестор йок торговый центр уж парковый зоне уж фонтанчо уж мы планируем это да мола планируем
1: альхамдулла так еще вопрос ассаламу алейкум дебехти хулил ой масена Шамиль Ахмедович дигар даркса город Урус Мартан улица Некрасова значит, Шуритюк и Олчметта, улица больничная, ты хачилс, был уровня, нехц дол, холон, ты там бахара. Значит,
0: Шуритюк и Олча, был, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да, мол, Хауса Дукто, да,

0: видео вопрос.
1: Основной наплыв воды, цигарая, неридон. У этих гадар мула бол бешду, бол бир большду, так бол сетина бац, асхур, няк, хур, тэй, это хилдул зи, вы фиксируют дешду, это сонжим царсо, бардича не да, мула дона, асфальт бианча, асфальт булер бувай, гривини бо бичо, гривини булер бувай, это тэй дуанчо, тэй тэй тэй дуай, у нея че вэйн хит, и фават кшхил бутхан бият, айар лагдон, сабутти шок и еду, это вот основное на жизненно важное вещи, что у нас свет, газ, вода, дороги, это дона, вы уже дона подачина, это на мола, цига дона, бо бир бо что да заготовки что-то тут.
0: На мола. А я Юсупов Адам Мусаевич, житель селения Тангичу Урус-Мартановского района, участник СВО с момента ее начала. Нахожусь в зоне выполнения задач по сей день. Строю дом в селении Тангичу в связи с отсутствием электроснабжения, не могу закончить стройку и заселить семью. Обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие в проведении электричества к моему дому, который находится по адресу Гарсиева, 42. Тангичу.
1: Слушай, участник СВО, вот так, но на новостройщик Кирюченец, и на Кельдешевич.
0: Ну, Тенгичок, он документирует, новостройщик СВО?
1: Да, но у нас, мы с ним и сведения, что шаельчане, мы разберемся, но да, мы участник СВО, Хильч, Ибрагим. Ой, как говорит, сведения, что мы ясны, а тебя, он, уешь, хуца, уешь, мы с мамом, уешь. Ой, ты свет, ты говорю, кто дальше, да, да, мол.
0: Ну, Дейдрейсхельшн. Вы знаете, мы с вами много говорим об электричестве, там, значит, связанные там и с водоснабжением вопросы у нас были. Но я хотел бы вас спросить, вопрос связан с газификацией и с газоснабжением в вашем районе. У нас, ну, как известно, есть программа дегазификации, федеральная программа. Здесь что делается? Есть какие-то сегодня позитивные, значит, новости, информации, которую хотелось поделиться?
1: По газу?
0: Да.
1: Да, есть. У нас есть программа развития газоснабжения и газификации. На период 2021-2025 годов построено 131 километр внутрипоселковых газопроводов. Так, также в Голончевском районе проложен подводящий дом газопровод 110 километров. Вы сами знаете, что Голончевский район – это туристическое направление дома. Так, рамка исполнения поручения главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова по вопросу социальной дегазификации за прошедший период проведен газ к 1113 домовладению, общая протяженность 217 километров.
0: Большой раз.
1: Да, и данная работа, она и продолжается, потому что эта работа находится непосредственно на контроле у главы республики. В этом году будет проведен газ к 167 домам протяженностью газовых линий 27 километров до Амула. И был социально бацин, в Мавахара, Нахт, Инуш, Дяшбу, Расширяться, Дяшбу, Горани, Газ, Ез, Заяк, Чулу, Шутя, Бол, Бештукуя, до Амула, до Чахлока, Бой.
0: Хорошо, а у нас звонок на линии, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
1: Алейкум салам. Сега, он высокий линии, ер, мы дополнительный ящик. Значит, этот вопрос, он тех, кто занимается, где что он, о, сразу, да, где, как ей рубят, что, да, он, и не есть, хульгу, не есть, сега, ящик, да, он, высокий напряжение, ер, энергосет курсе, у руководитель курсе, у все курсе, мы этим вопросом занимаемся, но дух, это уже, да, мы, не серьезно, сега, не серьезно, курсе, у сутон.
0: Амин, да, это будет, Шамиль. Ну что ж, уважаемые друзья, мы тогда ненадолго прервемся на рекламу, позже продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Ну что же, уважаемые друзья, мы продолжаем. Я напоминаю вам, что вы смотрите программу «Особый разговор». Мы работаем в прямом эфире. И у нас сегодня в студии глава администрации Росмартановского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Значит, также здесь находятся его заместители, ведущие специалисты, собственно, все коллеги здесь. Вы можете задать вопрос. Я вам напоминаю наши контактные номера. Телефон прямой линии 8-8-7-12-29-64-62. И номер для СМС вопросов, сообщений 8-928-089-67-67. Ну что ж, мы продолжаем. И вот мне уже сообщают коллеги, что у нас звонок на линии. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, в эфире.
1: Сюзики, Эша.
2: Да, Лизель.
1: Сахалха Мартен, Урс Мартанер, я Харгою. Улица Титова, канализация Юла Любовь, да, я что, о, Духани, а что, Дихар, дальше, как по улице, канализация Юлхар, Пунч, о, Юшар, эх.
0: Угу, Дигду, так это хаттер.
2: Хорошо, кэттер.
0: Худо лордуцик.
2: Хауса Дуку, канализация, в прошлом году прошло,

0: позапрошлом году уехал, я к ней ох, что так, тебя хауса, и все новые программы, и вот он, муладон, уколо, и любой дом.
1: Хлица хахтер духу, ассаламу алейкум, сюрдик хулил, со элханюрт вахар хову по улице Декаева. Так узах, лэрт аня бац, долдич, бейр школе, да, ха, цедогло, шей ищел хар, эту бахара, что он кузняк бельч, о, уколор. Урам Декаева, бу элханюртер, он бойз хер бух?
0: Понятно, бойз и союртер бу улицтон. Налада она инц, хеда-хеда, вопрос хер дук асфальта алят. Аса аланюр тада она, в прошлом году, прозапрошлом году, гэше кар дуак дочь, да она дук не штекне, дук асфальтирунина. Да хора не да она, а дия улица асфальт печия улица асфальт без, да асфальт бельшхельча да она, цун шуашт харж ез. Бюджет она, дорожный бюджет, отель, окаят, мы сумеете зарасть аншерча да она, асфальт дакал. Но тем не менее, да она, от регионального общественного фонда, ходишь, мы сидим около 30 километров от фонда Белнанго асфальт, районе. Цегово хауса ду, да мула да она, ну, дате стюта датской, да скотч, вот Белнбук, да мула.
1: Да, да. Так, а мы слушаем следующий видео вопрос, пожалуйста.
2: Редактор. Вейлаш, тештек докна, гвасталду, херсвет, могбельчо, даюльшлечо, херсейри, шун магар, халду, хокядег, субмартант ирия, херхою, урусмартанир, хербер, шхил, дайседуалш, бер, дачаудокас, отсерте, коздельчо, и туксер, мабу оли, тахан, ждадех, адман, светиели, чдокна, гвастал, хердокуза. Ирис, хюльшун, визандел.
1: Да, представитель энергокомпании Волш, который может точно тоже сказать, ответить.
0: Муслим, ответит дидер, он начал, он имеет к окраинащу на дона своими силами. Это Цашухал, Шишухал, Дайген, Хиллаюш, не дожидаясь той федеральной программы, местной программы. Все те, Ибрагим Маллара, вы беш болгбу, мы сумеете зараз дакечо, цаул, санжира шадиги, район, йоклю, 165 тысяч населения, 13 населенных пунктов, та окраинища, нахну, расширяться дешбу.

0: دو حوصر دو هوی دو وقت چون نو دکدانی سی دو تنسر ماتر خیتی از تنسر ماتر خویت استریو و چو تی آب آبیش تو راست اون شی با پروگرامی مدادی و شاید دکی دانه جیم تر سو بر دیچانه هک باس دار مولا گول دانه اورس مرتانیا اکرانش که دار مولا سویتی دانه سو تیش هک و بیش با بلغان سانی و نه دیک یک پرتوی و قرمان سویتی دار مولا.
1: Да, Мулах. А у нас звонок на линии. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Алло, ассаламу алейкум.
1: Алейкум, шалам.
2: Вайхарта, да, по городу Русмартан, улица Кабардинская, думаю, Аштель, Окульвич-то, Грейдер, Хахет, Эстухет, Барикер, Альдя, Лёх, на войне.
0: Дэр, возьму, Хирбук, Духила, Хульшкан, Тигар, Грейдер, Рерикон, да, Мулах, с утра, Айнди, возьми на контроль. Хай, мэр города, да, Уорун, Тигар, Рерикон, Тигар, Мулах.
1: Ну, видите, как быстро, значит, решаются ваши вопросы. И я думаю, что и многие другие, которые сегодня поступают, они будут также быстро решаться. Вообще, я замечаю, что вы очень оптимально, быстро и динамически решаете вопросы, которые поступают в острые. Вот это очень большой плюс, мне кажется. А я задам вам такой вопрос. Ассаламу алейкум, дядик. Большая просьба положить асфальт на улицу Магомеда Пашаева или отремонтировать. Аллах рейсхуил, дал я тубу. Значит, Магомедов Пашаевых, населенных пунктов, вот Саязи, знаешь, еще номер его, он, значит, и Мичай. Урус Мартан. Мартан, да, и?
0: Урус Мартан. Хауса дукой, да, мула дона, асма алла тан, асфальт. Масанна без нискоч барми адон. Тесен цади та дати та дикар до и пачко тун тедил на до. Тала дона нискоч сакоч хул. Дага дон хауса дуктига мял протяженностью мял ширинаю та куда ло хауса дукто дар мула.
1: Хорошо, а мы слушаем следующий видео-вопрос, пожалуйста.
3: Саламу алейкум, рахматуллах, ва баракату, дедикат бэль, ва итана, гири чурул, чуштаду, хоказа долшту лхалла, хархиш дакки дюльш, хи док дэль чайна, хар чу халюш док дух, хоказа хи, ах, хометит иа вэнд, иа юлш, хометит альц инуш дэр нея лэч, хара нэкбол мэткер, хара хину дайяханю, خویسته ها پرتیجانش تو خویست یوخال نیه ها یک هنوز نیخ کرد شدیل دویل دل خو آخش داشت شوهر دام نش آخ قزها تات و مخاره مثلا بهش بلخش به هم مخکه ها اشتون ها خونه ها بال بیر بولش بوی خونه اشت خونه بال خیر بری خونه ها نه خ نه زیت سخول آو یلو یلی تیاله اشت ادیال دختر
0: در سوال علیدن علیوی قمیل داشته
1: باشیم
0: و پروسه دارن هیچ وان پایوت کشیل چوته دکو برگی اوکراینیش و اسمتی نه نه انش حالا دی لذیخ الله تا کاش دی برگی اوکراینیان وان امران شمای دارن رабочий گروپ کردن پلنستیو اتی نهتن سیتواتی میل پرتیجانستیو میل اغلبیت سدین میل متقیانه وایل شیو اطلاعاتو میپردازد مینیستریت پریرودنیو ریسورسو مینیسترو. رезультاتی چو سام مینیستر پریجال نپرایل سو رабочую گروپو کدی اتی اتینیلی زافیکسیروالی سستایلی اکت работа над этим ведет тогда мула. В этом году мы шерпо дисвенчана ЛГ город Урус-Мартан, мы говорим, что желчады га, хохши жу, его тоже руса, а кита еще да мула, на следующий год включить руши ал. У нее что, береги укрепления, еще федеральным программам еще. А кроме того, да, он в прошлом году, прозапрошлом году, Алганюрта свыше 3 километров, Шалжа свыше 3 километров, Рвешничва свыше 3 километров, берег Украины, ешь годами ходово, что вода мола. Сега хочет до шайвый момент вот зафиксировать ему, Министерство природных ресурсов передать ему на контроле, да, на правительстве, я что его просто. Да, мола, хочет, да, он сега.
1: Хорошо. Уважаемые друзья, тем, кто нас смотрит, слушает, я хочу еще раз напомнить, что у нас в студии глава администрации Урус-Мартанского муниципального района Шамиль Ахмедович Куцаев. Также здесь находятся его коллеги. Вы можете позвонить, задать свой вопрос по номеру прямой линии 88712-29-64-62, 88712-29-64-62. Ну или же написать свой смс-вопрос, сообщение, прислать нам по номеру 8-928-089-67-67. Мы продолжаем и слушаем следующий видеовопрос.
4: Дедик Дуэл, Арбайта Мирова, улица Бух, Тенгчу Дауича, Хозега Диасиова, Меткбайцари, Хатболш. الهوت الديع عشان أقصية إنش دشان عشان غير حق شوقي.

0: Gräder habe ich geredet, ich habe auch getan, nichts bei ich geredet.
1: Wenn man gehört, dass der hat noch Strecke Schüsch, oder Schüsch, und eine, ein Weg hat, hat er hat sich da holen, hat er da, was er an der Tomer da wohl, Gräder, das Gier Schusser, und sich da, hat sich da, das ist nicht, du.
2: Хорошо, Баркал, Дейрис Хэл. Так, а мы продолжаем, и я вам хочу задать вопрос. Ну, вопрос, который... Здесь у меня очень много вопросов. Я готовился к вашему, значит, нашей встрече и по различным направлениям, экономическим, социальным вопросы подготовил. Но все равно для нас первичнее, важнее это вопросы наших зрителей, жителей, в первую очередь, Урус-Мартанского района, поэтому мы их тогда недолго отложим, если успею, обязательно задам. А тут вот такой вопрос. Так, ну что, такой вопрос. Просим вас оказать содействие по укладке асфальта Алханюр Суворова, протяженность 250 метров, и свой номер указали. Угу. Ну, посмотрите.
1: Да, Ген Бацов, не думаю.
2: Хорошо. Дигду, Ахковой, значит, если давайте о социальных объектах немного поговорим. В 26-м году вы сказали нам в самом начале о таких важных строительных направлениях развития и инвестиционной деятельности. Ну вот, все-таки хотелось бы узнать у вас, вот, что планируется в этом году в социальной сфере.
1: Значит, в настоящее время идет строительство трех социально значимых объектов. Это три школы. Тянгичуны 600 мест, Шалджины 360 мест, и Гиханы 600 мест. Также в этом году нами разработан, направлен на госэкспертизу проектная документация на капитальный ремонт 9 обязательных школ. Это уже 26 год. И сюда был объект, когда мы молодые дать социальный объект Швейдон, Святодон, Ларюшу, Ховушту, еще одно, на остальные штуки.
2: Хорошо. Ну, тогда давайте послушаем еще один видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
3: Ассаламу алейкум. Далеко до Фамекка, Берчу, Ерчу, Берчу, Лехту, Ахмир, Стайон, Жбас, Эйс, Она, Остальные. Бабулар, Хилу, Гадри, Анар, Берда, Чубе, Анета, Ишта, Артеку, Шлетер, Пон. Дейша, она оста дина, жимчаги чо укрдер тон хуна. Шталдук куза дег, аг далуште латергу е хазара куза чо укрдер хуна.
1: Муслим, осе камеле халар вопросе алвистелче элери, ишел моментчен схелил павот кое дег дегилдо зиен шо фиксировать не надо видео материал шо фото отчет шо шо непосредственно министр природных ресурсов Венову, ши рабочий групп хаят на совместно с моими дон обследовать акчати на ю эти адаму улацут я дона и на федеральном уровне и республиканском уровне вот что я бирбош балбу эти адон так эти беш гучтой льда цабутан беять эти гучтой льда и павот кшо хилла дон хочет доктор всегда мой, не сидит дома, он курсе дует.
2: Большая просьба оказать содействие в укладке асфальта села Алханюрт, улица Гаплаева. Значит, Алханюрт, Тарвац, Шайюрт, Вашем, вот сюда асфальт.
1: Я ладно, но Юрт, Вашем, вот сюда, я же не знаю, Туахка, 6 километров, асфальт Бельнаку, а он там.
2: Или?
1: Да, Бельнаку. Просто масса на асфальт близко.
2: Да, царь Хуирдовый, Гаплаева, Барбушка.
1: Гаплаева, она царь Охстек, царь Хабу и Гаплаева, аж аж Дикнабу, Юрта Дона, Хазамир Ильич Болштон. Да, Мула Дона, хочет дукой тебя, он все дукой.
2: Да, Мула. Так, а мы слушаем аудио-вопрос от наших граждан. Пожалуйста, аудио-вопрос.
4: Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Дал мокш мяш лил дольшу, дал лил очунта эту большу. Штат хошала жир дахар хой дутхо. Акьянди гутар дабюч новка ойлисте аш дутхо. Ак ойлисте, ак би пхи урам бутха свети чох. Ак ледар ло юлш, та ит шо халга тхэш ишца. Тхэй нитец, та акази боги дух шхатисан свети ртха. Буйсана дина цанна агуара. Телевизоре я холодильник, я гетца, да уши, чучок, цветы сбал уши, ах, что-то. Так, ах, би при урме, аж больше массу, тавежери, ижери, царах, ждихар, дарх, тхажима, эту больше талхари, тхон и цветы с годахараш, ждихар, доктра, ждак, ойлисти, эйха, чо, держин, ах, ухол, ждак, ниц, кача, ждак, жими, освещение, ах,

0: وهل تدق واش الخضر؟
1: شنو مورد زين خذو ميكرو ده؟
2: لا مول عدونا استك ديخر دونا حوسا عيسنا شو شيء ما بقى أول استعشت شو شيء بوت ودونا تجا حوسا عيسنا مول عدونا كان البروبليم ليش يتعوسا دكوا تنسر ما ترخيص يزا تنسر ما ترخيص يزنا بولي مش ندون إبراهيم إشاي المهمين شاش وش فيكسير واتن ريس ترين تعبابا بيسكو أرادول دون Хауса дон, коча дон, куда
1: работает. Дедик дуэл, соцер гирч утарю, соч о дихер дархон, ца по километру, не бил хайра. То табу хава такси, чо халду кузлил, со Ибрагима Берлантию. В общем, миш хатер ду гирч утар, он хайе хумит.
2: Ю гирч утар, лом чу и дон, на подгорный
1: ус. По километру, не бил, и дик не мог по километру.
2: Да, да, Может, ошибки нет, я то, ну да, а у себя такой адрес у меня.
1: Адрес номер шиит, оно
2: у нас да, молодо.
1: Ибрагима Берла, ты бы, ну, что?
2: Гехчку это, йок, йор, тяц, по километру, не Берла дал. А у себя такой.
1: Да, ну что, он дикур, хорошо, что, Сергей, метки пьешь, мадушу, дал я то больше,
2: что.
1: Мы с вами давайте да, послушаем еще один видео вопрос, пожалуйста.
3: Дебиртки дойл, со вечер вахар хуу, умару салман. Халхар хижим дыр, куарга дэсэр хинстан лэш дин асэн. Зэм но ишт дахок, хину нек бок, иштэр бэрт болаш, хину датиқош, датиқош. Цин уш тиқош, и агун ш, ишт дахош юк, дэ эту бэлч аргона, костал дичэ, улкар дыр сунах, дэвшэдэ.
2: Действительно, то тебя хилду актуатина, хит павать шхельчена метро до 10, а мегардош, берег сезет, пенсон тину штеде не до. Тут я бо беш бо, да мола, тун тину хума сохранит, а у ирюй. Тут я бо беш, но мусы на уровне правительства бо беш, то будет я до.
1: Да, му. Шамил, ой, Хинсон, Таган, электричество ЕЦВ, значит, газоснабжение ЕЦВ, Но вот, они отъемлемой частью водоснабжения. Войн Энтиош, значит, Эхкию, Йоуханью, Хинцдол Хал Муду, Мартанде.
2: Муслим, Хинцдол Хал Муду, он Эльче, Йоу Чхенаха, Бодик Бог, Вадис Хин Качем Бацер Шхуль. Он Эльче, Шилю Чхенаха, Гюра, я Дохди Энчхенаха, Мысер Чвахеду. Мысер Чвахеду. Излишка я думаю, Дош. Ара, я вах мы ели не от эх дона, на бассейн шуш, утхи, дед, машин шуль, агаруш, ты даже дона, ур арби карду, когда с кто-то, мы сей церч, то мы сей тролик, у вас речь шуш, арабер, выявитеш, просто шланг керта, агару, ты вах васан, сутками лет кто не дон, дата ултуй, ута ишт дон, плитки ты шланг шок, аж нах бол. Ацхин качем больш, это хору муши керта, дольш тухи, лиричем, наан, хитвэ адар, хунельче, Население хайжен дауна, у далу шел дебите, мы превышаем полтора раза. Полтора раза превышаем. Мы говорили об этом даже с министром жилищно-коммунального хозяйства. Мы с ним цахарла тайхамел дау. Ну, хи дауна, лырца дяша и свободных полив дуюкта. А так, что касается насчет нехватки воды, да, ой, урус мартаня, твахка, твахклеч, халга, да, она, ой, шварт водопроводный сечек, на районе скважин, что она, хохшира, да, мола, в сторону, мартан, халбич, метах, или пешу, юк, ага, да, она, и ца шико скважин, ту, это, она, это, не ца, документация, скетчу, что туда, мола. Ой, мола, бучу, тя, дихр, дырк, и сухэш, вош, нахэк, да, район, багар, хвашк, и хида, она, تست دیتر حد لنا این وقت اگر حلول خواهد شد کنتی آشن دست خواهد شد نه مولا و چطوری با بیش تو خن قاچم باترش دلش تو یوخ چن هتی و تی خل هم بودی دیزا مسلم دو اق نسوسی و گی خل متر بو گی خل سویت تایولی خل همش تو اونا نه قیچم بوی دل دل ایت مستون لبوی حال عدالش تو چون من سیخ ریگریت تو سیخ متقاط تو کدام مولا
1: Да,
2: они сидят такой.
1: Шамир, вот халга эфира хинца на вот именно вопрос хулку часто встречается. Сергей Гюшаряц, я что именно по улучшению жилищных условий. Вот и хаттерш духуливый, духнахт и вихрим.
2: Дело, он хаттерш духомогуль на обращаться до уэя, уэя хучки.

0: par administrāciju, čo esam speciālisti būt, juristi būt, te vienos, te gan vienā ostalā dešdo, vai pa maldiem sēmiem, da vienā gospragrāmi, adzūkā, da vienā, te vienos, te gīdā, učēstu otdūt, da lāha, da vienā, paētē programmē, da vienā, gospragrāmi maldiem sēmiem, da vienā, očirdēt dugbū, etā, dugbū, tā kā dadala ākšē, tān, etās programmas ēnī, da vienā, vidrāļa centru, heilīgi bija, ako čumu mājāci, etā, tā, 100, 200, 300 семян, да, и лишь, чем мы сюда войству, да, лудер, да, ладно, хорошо, радон, это 10, 15, 20, семян обслуживать, те, что у нас, это, да, на, у нас, да, что такое, да, это, зависимости от состава семейства, выплачивается по молодым семьям. Шамил, а вот вы, индивидуально, подключение газоснабжения, электроснабжения, значит, в том числе и водоснабжение,
1: ну вот, таган и проблематика ли это, то, что у нас нет легализации объектов частного строительства. Наши киев чех садов, киев а чех сады, а что он газ, это са, он хит, это са, са, бо, я с айдли. Адрес то очень просто так халдин и ну. Так, куза, болг боишь, вот, там, легализация объектов недвижимости,
0: волк, кажется, да, да, да, да, муслим, чуть я, он беш болма, бу бодик, бокал, дезду, он целый земельный отдел дополнительный нахвает, он, хинз, задел, эйт, мас, нахвает, кэта бог, так, ну, он, почвоши, як, умели, ха, халга, ши, приму, эверил, че, на, ха, бельгал, дякна, дари, мог, болил, луакил, дарцакил, хиалдолил, так, хор, Хусмана Шиеда, он соответствует с кем человек, что кто он, зарегистрировано право собственности, хули договор, хули что не. Хин знах кэта, бо далаха хилли, да он нах киеч бар, вай бипин бол балагц, вай разъяснени шур, стрейт шур, на кайкан бур, да он, астях цадел гайет маст, да он, бал дик хабош, бо нах вай кэта, бо были моменты, да он, ола муслим, он Мухаммад не даст соврат, с 50-х, 60-х, 70-х годов стрейниш бош, бо аш бол наха, ца киех, то ца бок уйоч, ца учет уйоч, ин бол нах жена, шай киех, чтина, кейте, а шай бок муж не сина, так, ну, так, ну, хакиет, барем, хельче, дегазификация. Йок программ, йок это, йок программ, йок это. Мел ато, она уявен, а за як чуел, че се отвеше документация, ген занесен это. Хакиет, что ж, а вече, едло, вот и бесплатно, свете, газиалу, что док берт, мы дойду. Нах, кет, бог, шпуц, я бог, бешту.
1: Альхамдулиллах. Шамил, ой, минут, чисан, таши минут, чисан, ой, эфир, ерзе, значит, я хотел бы у вас спросить, вот, в прошлый раз мы в этой студии с вами встречались 30 апреля 2025 года, и по итогам эфира поступило 79 вопросов от населения. Я хотел бы вас спросить, если можно коротко, со всеми ли удалось связаться, дать разъяснение, вот, краткие итоги?
0: Муслим, да, из 79 вопросов, да, двух вопросов решите, на двух дешто, на цюк, повтор, что 8 вопросов не в компетенции нашего района, да, на телефон, что аж район ирбоч, так, то он юридические права, и лада, он судебный, да, он право, и лада, он разъяснит, на двух дешто, решите, на
1: кнаму. Альхамдулиллах, да, умула. Шамиль, ну и в завершении нашего прямого эфира у нас есть такая давняя традиция обращения к населению с дополнениями, с разъяснениями. Если у вас есть что сказать, время ваше,
0: пожалуйста. Ярчка, мы сумеем дешь субботник, что в рамках поручения главы республики Ханиш Санхиш Санцанеш Дон. Далаха Дон, Давон Шметя, Цабол Шметя Дон. Хусам Давола, Хусам Наня Ладон, Цавездвоч, Кета, Охдел, Кирбасар Дез, Метнисло Сло, Цуна Иоз Лохуль, Шейши Коу Кет, Хусам Кета Рэндин, Хатандер Издер Дон. Так шоу Долчана, Мустим Дон, Хитца Дон, Док Садехана, региональный общественный фонд, да, он сад, да, о, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Дыггар, Баркал, Бока, Сегара, Сарай, он Бахар, Хорц, Арха, Дуна, Мехтан, Аманун, Мехтан, Амзажина, Дуна, Цадошло, Санашину.
1: Амин, амин. Ну что ж, уважаемые друзья, к сожалению, большому сожалению, время прямого эфира подошло к концу. Я вам напоминаю, что сегодня у нас в студии...

был глава администрации Урус-Мартанского муниципального района Шамиль Ахметович Куцаев. Также здесь были его коллеги. Мы отвечали на ваши вопросы. Шамиль, Дейрис Хилхун. Дейрис Хил. Ну что ж, это была программа «Особый разговор». До свидания и всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Ваймехда Кадыров Рамзан Хылы Масех Гышлуши Чуммайдна Угре Халх Исхылы Конгресс Хол Ечуа. Кырт Шар Майра Кадыров Хас Мамад Ваймех Дендисин Белхш Дамух Дюлхш Ду. Дин Тред Де Суатя Белхлой Кахвекш Бучуен Шчуа Ишта Туешу Парковье Зона Гун Харметтик. Майр Дитин Объекта Дереги Уешум Долш Хылар. Кадыров Рамзан Хайтин Белхш Сих Дару Теат Амбабиеш Цахылар Цердикалин. Масу Гун Качо Йолш Хыл Дезер. Ши Арвалария Мехда Хыл Путин Царахчук Ошта Шолч Сиза Гышло Шечуа. Ишта регион Мехал стратегический объект Халкшнюкар аэропорт Ечуа. Сега же гардеш Белхшду Кием Уахуот Аз Еш Цюнцан Хал Ешу Керла Терминал Гышло. Ваймердех Ехамч спачал думи депутат Дилимханов Адам Дейтин Белхш Дерзича Таро Хир Кхилар Алам Милха Хиламшца Кием Уахау. Цюн Хирю Кием Уахуу Шолгачу Теган Систем. Асуашероже Хал Йок аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезарт Эварал вчера Йиньялла Сайолур Кхилар. Из России Илбе Угре Карарчхайн Эдахкар Сьогуш Дика Хейлш Долш Хирилшу. Кадыров Рамзан Дикма Хадина Метиге Шенгенч Сюрт. Жалар Садаев Царахчу Урми Алехат Шдолч Синх Цейал Хилч Метя Инспекции Схилы Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цена Кюрт Шар Мэр Кадыров Хас Мухаммад Улш. Метя Долшту Хал Доузитин Мэр. Гаузан Шкеч Муш Беш Бут Эхлор Хал Метоту Ишта Чуадеш Белх Шду Хилчу Зена Махадош. Даяхна Ереге Нехш. Мехда Стеделин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхена Шей Хусмашка Берзу. Дагдай Цейалар Нистелир Карарч Бетта Цхайтал Чесю Юран Саденчул Тех Исхат Долч Син Хелце Йоюш Кахегна Цей Ар Службаш. Цучур Эрбехн Дюзел Шей Хусмаш Метит Талцюлчхана Датарбина Пляцнач Петерщу. Цар Массара Баркалбог Регион Эйделна Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Бухам Шех От Белчхена Шей Долдерна Тесна Цадютш. Ваймахкар в регионе и они делегации. Ваймахкар Цанхэйна всегда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар Цанхэрта правительство председателя заместитель ом политики Архард Зайни Зорбна хами министр Дудаев Ахмад. Сушек Амеля Белгалдин Нохчикам дэхэйцэрэх чэхдэл хэлэр амма. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажинник Бабар Бандолш регион жигар кюшю лэрэню угри кирмазечу хазчу мэтэгэх. Рядитин истории Мехалч Агонях экскурсинах ом хилчи хилми маха.

та ролуш долу архівірч документшна указшна етеюш. Карарчхена ногчі республіки Амерш Бехаш дездре бархом векалшбу Кадыров Рамзан політик нісхелар баандолш цхана кепра дөншда царню. Ишта году мас царна цатердеш. Беш болбу пачалхал арха бехш болчу ногчна годеш цейра шеймах кцел зайлария Албилгалдин Дудаев Ахмад. Дисидина дуқа мехал хатташ. Цанхитар дерзина иса сурт дақырт. Сюлжала даяхна Ахмад Грозный Амон Куэллин тэ елхшуқачан лерин мероприятия тега дақлочхылы Росгварди ноқчы республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмад Грозный Амон командир Бисаев Анзор нюцхалли ведомстве подразделений командирш. Лармеч хэйша дэқалйина ереге личный состав Тюна ветеранаш. Белгалдин цар докта лучхилар. Лерин операция даяхря регионе Кирмазалла лариеш. Бисаев Анзорши елч состав царах Баркалы Аллар. Ваймехден Кадыров Рамзана. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров. Амат хажи царахчу региональный уралифон президентна Кадырова Айманина. Дайма подразделенина. Тергоеш годеш хилар. Мероприятие югдош соучтена Белгалбеучан. Чаккене адекшхорс дезгшдехкин. Халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Белгде Кашхоч Деш Кэлхэнч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойлш Махкой Марш Айл.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
6: У нас сделка крупная намечается.
7: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение.

0: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше.

0: техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимают...

0: результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретически.

0: технического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике?

0: И получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Долыш, Керл Нашк. Ваймехда, когда Рамзан Халла Масех вышло, что чум майдна угре халх из Халла, Конгресс Холл Ечуа. Кверт Шар Майра, когда Рабхас Мамад Ваймех Дендисин Белх Шдаму Ухдуалх Шду. Дин Тредде Суате Белхуэ Кахуэк Шбучуэн Шчуа и Штату Ещу Парковье Зона Гун Харметтик. Майр Дитин Объекта Дереги Ешум Долш Халлар, когда Рамзан Хайтин Белх Сих Дару, Теат Амбабиш Сахалар Цердикалин. Масу Гун Качо Йолш Халдезер. Шиар Валария Мехда Халл Путин Царахчук ошта шолч сиза гышло шечуа. Ишта регион мехал стратегический объект Халкшнюкар аэропорт ечуа. Сигажи гардеш белхшду кием уахуот аз еш цюнцан хал ешу керла терминал гышло. Ваймех дэх ехамч спачалх думи депутат Делимханов Адам Дитин белхш дирзича таро хир кхилархх алам мюлха хиламшца кием уахау. Цюн хирю кием уахуу шолгачу тэган систем. Асошер уже хал йог аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал Чезарт Эварал вчера ин ялла сайолур кхилар. Из России илбе угре карарчхэн тэдэхкар сьогуш дика хэлш долш хэрилшу. Кадыров Рамзан дикма хадина метигэш ингенч сюрт. Сюлжалар Садаевц Арахчу Урми Алехат Шдолч Синх Цеял Хилч Метя Инспекции Схилы Ваймехда Кадыров Рамзан Шиет Цена Кюрт Шар Мэр Кадыров Хас Мухаммад Улш. Метя Долш Толхал Даузитин Мэр. Гаузан Шкеч Муш Беш Бут Эхлор Хал Метоту Ишта Чуатеш Белх Шду Хилчу Зена Маха Дош. Даяхна Ереге Нехш. Мехда Стеделин Белх Сихдар Бахар Хой Герг Чхена Шейхус Мушка Берзу. Дагдай Цеялар Нистелир Карарч Бетта Цхайтал Чех Сюрен Саденчул Тех Исхат Долч Син Хелце Йоюш Кахегна Цей Арслужбаш. Цучур Эрбех Ндюзел Шей Хусмаш Метит Талсюлчхана Датарбина Пляцнач Петерщу. Цар Массара Баркалбо Регион Эйделна Кастина Мехден Кадыров Рамзан. Бухам Шех От Белчхена Шей Долдерна Тесна Цедютш. Хорошо, мягда с Кадыров Рамзан да кайкинду ломат сёлч кошти, а жима юг эра бизнес киора шоду эл. Цюна дэрг дейс рядеш правительство председатель Даудов Муамад Кёрти Аволшта яхна кейт шо. Цуши камеля Абилгалдин мягда с Кадыров Рамзан тэчагинч планц дош деш системна белых шхилар. Ха этин карарчара кочья Билгалина ковай тэт эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера мох экономика киора министра Шептукаев Руста. Кейт шо ня дейс Ломат сёлч коштшна популяризация, тега даян хилар яхки культурный мероприятиш. И дереге дешту ломат сёлу меттик шкар бахар хой, дахар туда ёлч алшонц. Цюнц дюз ньеш бахар хошн хусмышю, карлы ёхшю, коммунальный ролуш долу, архиверч документшна, указшна тэтэвш. Карарчхэна нохчи республике мэрш бэхэш, дездгэ бархом векалшбу. Кадыров Рамзан политик нис хилар баандолш, цхэна кепыра дэвншда царню. Ишта году массарна цатердеш, беш болбу пачалкал арха бейхш болчу, ногчна годеш цейра шеймах кцел зайлария эл Билгалдин Дудаев Амад. Дейседина дуқа мехал хаттыш, цанхетер дерзина еса сурт дақырц. Жала даяхна Ахмат Грозный Амон Куэллин Тхэйелх Шухачан Лерин мероприятий тигадах лучхэлла Росгвардии Нохчи Республикерч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Амонок командир Бисаев Анзур Нюцхалли ведомстве подразделений командирш Лармеч Хэйша Дэгалйина Ереге личный состав Цюна ветеранаш. Белгалдин цар докта лучхилар. Лерин операции даяхрия. Регионе кирмазалла лариеш. Бисаев Анзорши ёлч состав царах баркалы аллар. Ваймехгден Кадыров Рамзана. Халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров. Аматажи царахчу региональный уралифон президентна Кадырова Айманина. Дайма подразделенина. Тергоеш годеш хилар. Мероприятие югдош соучтина Белгалбелучан. Чаккене адекш хорсдескш дехкин. Халгарч президент. Президент Расси Турпалхоч Кадыров Амад Хажи Белгде Кашхоч Деш Кэлхэнч сотрудники ИСА Мемориал Халха. студия Ярабдул Муслима Вассани, Тадик Йойл Шмахкой, Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый очиститель воздуха Xiaomi справляется с аллергенами в квартире за 60 минут. Компания Xiaomi представила умный очиститель воздуха Midjae Air Purifier 6. За 2 часа работы он, как утверждает производитель, может удалить почти весь формальдегид из воздуха квартиры средних размеров, а за час почти все аллергены и другие загрязнители. Midjae Air Purifier 6 оборудован комплексной системой очистки воздуха. В ее состав входят 2 раздельных модуля и пара вентиляторов, прокачивающих практически до 12 тысяч литров воздуха в минуту при уровне шума до 26 дБ. Внутренняя конструкция прибора включает первичный фильтр для крупных частиц, антибактериальный слой, формальдегидный фильтр, кассету с нанофильтром и еще блок химических абсорбций в сочетании со слоем для ультрафиолетовой стерилизации, необходимый для уничтожения вирусов и бактерий. По заверению производителя, за 2 часа работы новинка удаляет до 99% формальдегида из воздуха при площади помещения от 49 до 84 квадратов. Для мониторинга характеристик окружающего воздуха используется несколько датчиков. Они следят за температурой и влажностью, содержанием частиц, формальдегида и пыли. Вдобавок, Air Purifier 6 совместим с экосистемой HypoOS и может работать в связке с другими устройствами умного дома. Новинка поступит на рынок КНР 13 мая. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэд для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». «Воя» и «Джейку» стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным «Автостата», продажи люксовых гибридов и электромобилей «Воя» увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А «Джейку» укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера «J6». Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 21:27 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, написали нам следующее: хочу поздравить с днем рождения дорогого своего старшего брата Руслана. Руслан, ты наша опора и поддержка. Желаем тебе много удачи и много здоровья. Родные и близкие подписались под данным сообщением. Далее большой салмаршал хочу передать своему отличному другу. Валиду, большой Соломаршал, да, Аушвойло, без подписи. Ну и на этом, кажется, все, друзья. Также напоминаем вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Будьте осторожны, погода меняется очень быстро. В общем, оставайтесь на волне 105.4 FM и берегите себя.

0: приветов на радио Грозный.
1: 21:39 на часах, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, с днем рождения у нас просят поздравить очень красивую, умную девушку по имени Айшат. 15 лет ей сегодня исполнилось, попросили, вот, чтобы радио Грозный ее поздравило. Ну, радио Грозный, конечно же, присоединяется. Мы желаем тебе, Айшат, во-первых, здоровья, счастья, и чтобы все твои мечты всегда исполнялись. Далее. Большой салам, маршал, хочу передать Луизе и также ее подруге Мадине. Вы прекрасны, ваша любимая подруга подписалась под этим сообщением. Еще один привет летит в Гудермес Розе от Румисы. Ну и на этом все. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики

И также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душиглодолыш Керлнышк. Ваймяк Дакадаров Рамзан Халла Масех Гышлуши Чуммайдна Угрехалх Исхилла Конгресс Холл Ечуа. Кверчар Майра Кадыров Хасмамад Ваймяк Дендисин Белхш Дамух Дюлхшду. Дин Тредди Суате Белхуэ Кахвикш Бучуэн Шчуа Ишта Туэшу Парковье Зона Гун Харметтик. Майр Дитин Объекта Дереги Уэшум Долш Хиллах. Кадыров Рамзан Хайтин Белхш Сихдару Теат Амбабиш Сахиллар Церди Каллин. Масу Гун Качо Йолш Хилдезер. Шиар Валария Мяк Дах Путин Царахчук ошта шолч сиза гышло шечуа. Ишта регион мехал стратегический объект халкшнюкар аэропорт ечуа. Тега же гардеш белхшду кием уаху гот аз еш цюнцан хал ешу керла терминал гышло. Ваймердех ехамч спачалх думи депутат Делимханов Адам Дейтин белхш дирзича тару хир кхилархх алам милха хиламшца кием уахау. Цюн хирю кием уаху у шолгачу теган систем. Асуашероже хал йог аэропорт статус. Милгалдин ереге терминал чезарт эварал вчера иньялла сайолур кхилар. Из России илбе угре карарчхэнт эдэхкарс йогуш дикахэл

Долчсин хцеял хилчметя инспекции схилы веймех, когда Кадыров Рамзан шиет цена кёрт шар мэр Кадыров Хас Мухаммад Улш. Метгя долшто хал доузитин мэр. Гоузан шкеч муш беш бут эхлор хал мэт тотту. Ишта чуадеш белхш ду хилчу зена маха дош. Даяхна ереге нехш. Мехда стеделин белхш сихдар бахар хой герг чхэна шай хус мышка берзу. Дагдай цеялар нистелир карарч бетта цхайтал чех сюрен сэдэнчул тэх исхат долчсин. Хялце юиш кайгнат ей арслужбаш. Сучур арбахн дюзал шей хусмаш метит талцюлчхана датарбина пляцнач петерщу. Цармасара баркалбог регион айдална кастина мехден Кадыров Рамзан. Богам шех от белчхена шей долдарна тесна цедютш. Хорошо, мягдас Кадыров Рамзан да кайкинду ломат сёлчу кошти, а жима юг эра бизнес ки ора шоду эл. Сюна дерг дейс рядеш правительство председатель Даудов Муамад Кёрти Авул штаяхна кейтшу. Сушик Амелия Белгалдин мягдас Кадыров Рамзан тэчагинч планц дош деш системна белых шхилар. Ха этин карарчара коучья Белгалина хобай тэт эсна мероприятий юй. Докладина вице-премьера мох экономика ки ора министра Шаптукаев Руста. Кейтшуня дейс ломт сёлч коштшна популяризация тега дая анхилар яхки культурны мероприятиш. И дереге дешту ломт сёлу меттик шкар бахар хой дахар туда ёлч алшонц. Цюнц дюзн еш бахар хошн хусмышю, карлыёхшю, коммунальный систем, шешю, больниц, школаш, паркаш, скверыш. Туризм дэг долчх докладина туризм министра Байтазеев Муслим. Цухайтин вэй махкарса да арметкаш езел дают шхилар махкбогчу туристи тирах гора шар Ралах дол шхилар. Хечо ерзош Даудов Мухаммад Хайтин планс билгалдинак дереги шо дерзли хочтин дал дезш дуэл. Туркой махкар в регионе и они делегации. Вой махкар цханхэна цигда хэлхэн хэлчэр тэхэнх болчарах лят шёл. Цар цханхэрта правительство председателя заместитель ом политики Архард Зайни Зорбна хами министр Дудаев Ахмад. Сушик Амеля Белгалдин нохчик амда кэцэрэх чэкдал хэлэр амма. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Ахмад Хажинек Бабар Бандолш регион жигар кэшю лэрэню угри кэрмазечу хазчу мэттигэх. Ретриадитин истории мехалч агонях экскурсинах ом хилчи. Хилми маха до таро луш долу архиверч документчна указчна тетевш. Карарчхена нохчи республике мерш бехаш дездгэ бархом ом векалшбу. Кадыров Рамзан политик нисхилар баандолш цхэна кепра дэвншда царнюк. Ишта году мас сарна цатэр деш.

Сел жала даяна Ахмат Грозный Эмон Куэллин Тхэ Ел Шухачан Лерин мероприятий Тигадах Лучхэлла Росгвардии Нох Чириспублики Ирч Урхалли Кюгалхо Делимханов Шарип Ахмат Грозный Эмонок Командир Бисаев Анзор Нюцхалли Ведомстве Подразделений Командирш Лармеч Хэйша Декалина Ереге Личный Состав Цюна ветеранаш. Пилгалдин цар доктах лучхилар. Лерин операции даяхрия. Регионе хирмазалла лариеш. Бисаев анзорше. Йолч состав царах баркалы аллар. Ваймехден Кадыров Рамзана. Халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров. Амат хажи царахчу региональный уралий фонд президентна Кадырова Айманина. Дайма подразделенина. Тергоеш годеш хилар. Мероприятие югдош соучтена билгалбелчан. Чаккене адек шхорс дезгшдехкин. Халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи Белхде Кашхоч Деш Кэлхинч сотрудники ИСА Мемориал Халха. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Оман Ламусташ.
1: Салам марш, дочек Хоми Махвай. Юга Грозный радио эфир Аю. Оман Ламаш стелу передачу. И дальше вергу журналист Муцараев Алдер. Тогда Оман Ламаш передача дал лучшую. Литературный орг журнал Кюарт редактор. Литературовед Алиева Зарина. Маршал Зарин.
2: Дели маршал.
1: Зарин, хокейкер,

0: на ост, лишь на ост бо олнох чо унах, вайц воцу масях шоду, из дин хочи тарансина, хуст и цайш чо кошердер. Сунда гавег, менка илов эльбросу. Сунах дин очи на лецна язина дукку, цуша дукку статья шязин книг, цацум ара яха в литературу лецна, лишь-то, лишь-то. Доц ачи из нохчи республик, культур, сила, бел ховар, дукку мероприятишка, республика даушоч, да лочвар, шиха арш иш астин кигичарна даушвар. Зарин, тица хоцин белош бина и цун халха гэхчул дешна имя цун университетя. Миловара менка илов эльброс, тахан
1: Ольга Зархун Дейдрейс Хилл Эльбрус Дагавович Шахар передач я Хаалшу Хилларн Эльбрус Тан Вицва Ищу Чувай Ом Дозаладу Стаг Динух Из Дагвош Нах Мелбу Цуа Дин Дол Гулк Шду Ишда Им Дейхар Дол Шду Сада Харя Эльбруса Дох Мян Лочу Масала Вайнха Вайца Да Харя Ха Мхуна Да Хар Луш издана до цут яха хадахра нек ах хержиньол ха болх ах лилош до гуллакш цут яха хун адкан беш бол нахбу царих цаву Минкаил Эльбрус со университете дешёх члена, эрси отделение деш, значит, кех чулу шерсо, и замыч о халзама ер, дёстле кой толхша дар из вайнхак, и шерш мудар, вай омч о халзама ер. Так, эрси отделение деш, кех чулу члена, ха, нохчи отделение, ха, шарания, далгеш дэльцун джамбиков, шарани, минка эльбрусвар. Так, от нохчи отделение, кезигдар кех са шиби, чулушки, абитуриент вацар. А то алса мудар со гала дешна ас ногчи матки амаш ищ школя хульшца хульшца. Хейн шерквай от хейн советский хейна. Так цу церши матко цан кабинет чу дехн сунха дахи чи мегардол шума дацар из. Сач ок амял дир цуахин скегир хуашн халха. Хаусал эйлир цершим эльбурса шаранис. Хин шу тана ногчи мет хихар ху хирвацвай хок цан итшар хок юк что деш доллац. Так, вейн из бог ишам бу, так она вейн из хилит ищел шиац, мног чему атки уа бьез, хиях бьез, школышка хиихар хуа юеш вейн. Шейк ом хум деш хил вьез, жимча дюн и амош хил дьез бош, са, тхун эх ют ючк, амелдер, аселер дейла, сун ла ам ле эрно, сун ху ардацк цик деша, сун баш ишт, цаха, че шеш одирду, шай киях чулу эла, ишта, ца ши Стагвархтро, и кирх чу дела, да им от Эльбруса, от Шаранис, шай он ляхлатина со сунин, масла он эль, со диш лу шерба дигдич. Да им царь от хайна книг, шума, туамбелер цулт, туамбел чулт, эха вайн, литератур, массум, ягин, халлак динч, шершка, лах литератур, я царь. Занятий шка, ногчи литератур, шарани, ногчи фольклор, шеш занятий, чех яльчи, да им кинчик Сулейманов, Ахмад Дагдосон, сборник, сун халвор цар, еш оле, юх анализ йойтар, литературоведение, хюхшвар Эльбрус, юх

0: тега ищет воин литературный сотрудник Ушер Ногчи Матаэл. Ша сюрдуша эла тикха ялир цус журнали ши эзер кол шара. Дюна от Эльбрус хаялир со юх цут аша кюарт редактор хуэтчи сюрши заместитель ирсо со жима ир сэлир сун ху ардуйти Эльбрус со ищет хо дахару амур юхо эйлир цу балху амур юхо эйлир цу ищет шиен ши ха арш ду ши гадул ха арша тан киги чарна дадалуш сю гаду из тю эрду бог швацер и вайком доглуш шварк из инаха хинц эйлир шоуст притол шара винак из Эльбрус вина Ахмада Муса дал гешдельцун войню кларинц давел шолстай ялгитол шара в шарани ишт шолстай исол шара и сатамшин ца хинц хо олзар шу вайц эйр дях чхэнаха от Казахстаня вай метуат дела Казахстан шил шилуа вай ам хил ишиац эл вай дюнянчур дэй вай дакал хиндол, вай омха юг, вай метхуат луш, вай хам хи луш. Ца хагам буй и барг от нахт сундейла, цара хила хилир от замна бяхт бол, шинц ки бол вай, и биг султана Муса, Абдулаев ли, шинц кус хаяли, нохчимет институтя, вай директор вол, Абхада Муса, цк амел деш, айсо. Мел дох кумду из, таан цюнга дол хааш, и доктор, айлмай филология, айлмани доктор хиларал су, Совнаха таган цуна вай ногчи дадахнарг хиндерг мудрость ох вай хикм хейкал киетам и кегир хваш дадалхаар и нах вай нюк ахилара сун из вай юк хазню эл хиетк сун. Ишт Эльбруса шиена юхя орг журнал кюарт редактор ол чхэнаха хох махка бу эл бол дик литература веч ца куэлирк цу ос литературны кэрч культури кэрч куэлирк цу ос журналах бур Чаев, Халим, до Денис Сумбулатов, из Хавалирцо, Гамаев, Вах, Гойтир, и Хавалирцо, ищет массу отховоушах тех, от университета, Умарова, Асет, Хинци, таган, Буалбеш, Духтро, Цабеш, Ванюк, и да, было, ама от журналаха, журнал дирцо.
1: Баду, зарин, все, цакур, лахвар, Эльбрус, Алгеш, Дойлсон, сунаха, из техник, дюш, чехведр, цундел, из университета, витир, цундел, су, паррат, ногчима, матир, ярсим матир гвачур, гвозар, ярсим матир, ногчи матир гвачур, вай дин лошту, он классикал, абузар, Эдмир Оцан. Ишт и похмал дош, сахалыч зарин, хо, кёрт редактору арг журнал, от Эльбус Кюгел Денел, журнал.

0: видишь, Оли, энциклопедический, хаарш долшивар, ич, о, массу аур, цан культуре, литератур, философия, хиллацаша, цуна математика, массу илмнядар, и митча асбо и балха диша валурвар, цуна экономист хервар, цуна инженер хервар.
1: Юрист, хэрвар.
0: Юрист, шавик, хэрвар. Ам цуна кюэрт удар. И ногчи гумдуй, и ногчи литература, ногчи вай ментальность, вай культур. И гумдар цун, кэ уолу шдэг, от дюниен литературе, от эгант и як, вот, яздар хуай гумш, тана, и тэхэйбе, ша язи цавуол велеронез. И цу, от яздар хуай, цэр статьяш язи, яш редактор, ч одик вар из, Сунагинс, масалайнс, ас тагана, ца дицар, ца гозар, юш чхена, от сюжетан, яха йоли цац дол, хумшум, хинч сдала ца дуй, вай дохш дахар, ца дохш дот, низ дот, хумша, о, и вот деталь ша, цо тидам бор, цо хуман, хисп дор, цо массу хуман, ца он чак ца доли, тар цо, хар иштхэч, иштхэл иш мая цо ли, хил яздар хочун, Кетам лоркцо, иш нис нол и боркцо. Хил стаган годин вук и сунха от редакции хаборше хоккулт. Ах, гоин, ши балба, та она, ах, не хум редактировать яшхич, не хум юшхич, хо, хай хум да ки ама цакуй, хо. Ишт, та он асбог доктор наук хили, хили шел.
1: Вера.
0: Та он хааш дарцо.
1: Дух сатя, рецензи шерцин.
0: И хум да, та он, и ар вял цуна защите, хум да цун хан яцер, цун хан яцер, цун биеш бар и журнале. И болгар, и тега де бюса от журнала дарцун. Он эч цун йок шихаз библиотекерцу кечин. Шиен ёшчил кинш ка ёти тун. Мел дукум лорцу, хаусал хажал хоку, хэйниху, ишт эл, вишт эл бокш. Кавказки литература, ок ери Кавказя цун сан ёйш из-за преподавателя хил от своей. Осети, Галгайчу, койк швариха,
1: Нальчики,
0: Нальчики, и кавказский литератур, хьех вай, ногчи университет, а вар и цан замна, хьёхш. Ишт хьеч университет, шка койк швар, церц зае ерцон, массерца, гергар ло, юрш лели орцоч, ох.
1: Бада. Зарин, таган, аса, аха, литература из бой шол, балбе шол, штаг массара, тагана, ше, бела стол, я лахту ашю, дук, Минкрилл, Казбек, я знаю, ночь литературы, ахи, бард, колор, рецензии, статьяши, рецензии. Так, цена, и так, дистин дол, бо, дитер, алама, чодони, диктейтер, притяла, чала, и удалдал. Служим, алах, ариэль, рецензия, гулардер, война длиною в жизнь, эл. Из алама, чодони, ши, берг, гинер, леллер, шамори, беженец, леллер, муссон, гинер, ши, дыг, шек, дыхна, и баня, рехчудон, дыг, лазам, барзин. Залин, тон, лежди, Алам, рай вюч шул тахана, вин дакуач шул, дох шулу, Эльбрус Минкайлов, исам бол, асп яздарха ботрш бохи, историкш, илманч, физикш, вай нех цеох шил бол, нах вай халкана, пейд бим бол, нах, валли масях шахалах цунна, нохчи республик мехтас, кадиру рамза хаждуаны, силах этиллир, нохчи республика, خلقان یادر خوال ایت احنا عنا تولشات اوست ارو دقا هم دوانی دیقل آو همان ای ایلبو سن بولن وی یادر خوال دین بوشش تبوش کلاسیک شلا بوش احاقینال احمد و موسا دلگیش دلتن ای ناخ تخن بوزه ایش بیت تبا هون دیزه افتن کگیر خوال
0: Кегер хуашт масал дух из. Таган кегер хуашна хажал ша дюнянча хуне лац без. Ше дюнянча ху ал шо хилез. Тагана хин свайн та прагматичный зам юг вай рыночный зам юг тан. Юахкар ецар ва цунт ирса яхкар ва хал бахам бохш. Та и вайн чудеч вайн хатя вай менталитет дох шума дац и вайн ха вай фольклоре ха холдайш ца вай мухила юг метиг хума вайн цан. Вайн хайд Хадало шум хьецуни. Айхар наха и хал бахам изаца дючша таган коман уеш кам бо куду ха хамуат бела, ха синкьетам бела. Хо хавари дейшка дюн киин ца культурма ейвай ца уэздингал. И уэздингал хо хайуаш бела ха ах и кам дада ишилшдат. И хум и ком кюарт. И хумш лардинаш бу и Эльбруса, и Ахмадов Муса, и Леич Абдулаев, Бексултанов Муса, вай Халхбяхбол, вай Мамкаев, Муамад, Арби, Гадаев, Муамад Сала.

0: нах тагана иш ююга из хас хихам хул муалниш. Ца мадай из дик хил вума хил. Хотя какой духу мадатсон. Вот ююга байкцян гладуш. Син атлам хул ишт ююга и диц диешту. Университетшка, институтшка. Тан цари, тях дитиндол цир и хазни из дахих дагайт. Цан и масл хилит. Ход дюхар воти хаит. Тан хигар хо бог, а са суми чахильчи са хигар хо, а сун бит слурбац, бит ба ищи ацунд эльч, иш цахилля сотаган, хокхуи цан вагин, аск амял дирда цар. Сун цар годинах, соёхчун година цар, дукчнахан, хилинц, он яздар хо оли, эльбус юг яли нертха, он ж яздар хо очун, ау. Тан, от агон, я мел дух помдол, штаган, цэ йолш, яздар хуайбу, цуо нобех, цуо годин, цуо царна и агу ел, цуо хьехам бин. Тан, ищт бол нах, из вай дозал духи, и нах цахич, вай тинах дозал диду, вай хайнах ляц дюйцарду. Сач ох, олхзар, лаамбар, цуна юбилей олч хайнаха. Цон юрт оз гэлне ха ишкол цэтил луш. Иш цэрг дихар динир, адал муашеш и дирду элир цэр. Хинца цэрт зайни ел, штухульшду, мичт эган. Школи цэрш, урмишки цэрш тих гдиз, хунд эш, иш дин бисит.
1: Иш исяк битит. Боду. Зарин, тахан ха бау хюкар ялла, от ютчхи нах аха Минкайло Эльбус Лецнерг, Цадуэш Дэр Гэхчил Дозити, Одезалж Дал Цун Геш Дуэл Хуна Дэл Рез Гэлхо Передача Ишт Дуэнэй Хоох Дош Хай Бэлх Наг Уастх Вэй Массэри Дэшэх Бэк Ол Нохчих У Нахчих Минкайло Эльбуса Дош Алэрн.
0: Дэй Рез Хуан Олхазар Цуна Дэ Има Масалла Цудук Статьяш Язин Куалэр Алэх Мамакая Муахмада Вар Цун Мамакая Муахмада Ишт Куэрт Редактор Орг Журнал Куэрт Редактор Варис Цашия Та цюнц дустар цо мелдик. Хин цюнц мамакай муамад ца бэйт. От Эльбруси дахара нейгах ца тэрх еч и бэйт ешли арсон.
1: И чо дышар, ду зарин?
0: Эхян га эл. И вайна танч, о, юешу ма духа.
1: Потомкам бог, ду?
0: Ду дэр.
1: Ярси мат.
0: Замано люстуш да эху вай шэрэш. А вай дагурду, ожалу хэшна. Вай бэсэг исмаш бицлурбу кэста. Дюсурду хэгалан гуллаки тача. Дэла Хейнан лилар акарло. Цут улган дахар заману дацдо. Хитаря хейкало яхкина ларю. Байшараш кардина вайх иса тарлуш. Тка диса матарло тэхян на керла. Эзар за эля а хейкалца дэна. И цхадуаш квеллина вайхейно явай. Бак мелдерг салияхуаш и леля вайца. Водики тэкина яначу хейна. Тхосанна квеллинчу тэхяна цахо. Гайгану вожина велха атарло, тхахейнах куэллинчу, или ца сецна. Гоян цар куэллиндол, и ца дуаш дуй, и ца или, тхана из вайцду бохцу. Ишт вайя таан оц илляшта киинду, оц дэштя. Цундейла бак дуаш дуй, дуаш дюсар долшдук олхазар. Хейгалц элдул, дуаш дал дейгал бой.
1: Амин. Зарин, сун кызга хейг хо литературу ед, хау хо ма хыз не ясан чо педагогию. Хой мах хой, оц я хар зарин зияшо махан номакаев. Оц бай ту кызга хо ед, вай, вэш дэй, вэш Хоз ёзд ламас шилк ёздынгав, из аша айглар яш кида даа диеш дуй. Зарин дэр рез хэлом передача даа лацар. Хой махва отсуд яшу адыкё, мара шаушу.
2: Ашла дюгыр ом ламас тшца ёлч передачи. Цу передачах шэнхэй такшу язда иш хэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац тха электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Специальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте труд всем.

хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Если радио, то Грозный.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по

профессии. Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.